0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Никто не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предан, а другим будет пренебрегать. Вы не можете служить и Богу, и деньгам».

Друзья, привет! Это Катя. Вы задумывались когда-то о силе наших мыслей? Казалось бы, ну что такого мысль? Это же не физическое действие. Она где-то глубоко в голове, никому не видна. Ну, конечно, это не так. Христианство говорит, что и грех, и добродетель начинается с мысли. Подумайте, какие страшные последствия рождает злая мысль. Все беды человечества начинались с этого. Вот почему Господь устами апостола Павла говорит нам: «Любовь не мыслит зла. Пусть все и во всем будет любовь».

музыка на свободном радио. Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат свободного радио. Свободного радио.

0: Время подумать.
1: Два проявления человеческой сущности. Вот точно так же, как каждый человек, как и огурец, кстати, состоит из воды. В этом смысле люди огурцы родственники. Так вот, мне кажется, в каждом человеке есть еще и своя доля Марфы и своя доля Марии. И если оглянуться, с кем мы едем в одном вагоне метро каждое утро на работу? С кем мы пьем кофе в офисе? С кем переписываемся о планах на ближайшие выходные? Ведь все это Марфы. Даже если это Кости, Вадики и Денисы, это все равно Марфы. Легкое чувство загнанности. Вечные планы встать пораньше, почитать слово, побыть в общении с Господом. На практике в большинстве своем мы те самые люди, что очень быстро после пробуждения снова и снова принимают решение действовать по обстановке. Утром не получилось, но у меня впереди еще целый день. Да-да-да. В итоге очень многие из нас общаются с Богом по принципу «потуши, пожалуйста, пожар» и «заткни, пожалуйста, все мои дыры». Здесь прорвалось, там прохудилось. Вот тебе, Господи, моя гора недоделанных, нерешенных задач. Я в это воскресенье в церковь пойду и хорошенько об этом помолюсь. А ты все сразу разреши, пожалуйста. Не отчаивайтесь, друзья. Вы такой не один. У нас таких толпа. Толпа людей с растущим дефицитом времени, не умеющих расставлять приоритеты. По сути, не умеющих выбирать между позицией Марфы и взглядами Марии. И что постоянно крутится в вашей голове, но до этого не доходят руки, как ни странно, это не только духовные вопросы. Это уж уровень пятиэтажки. Не успеваем почитать Писание, побыть в размышлении, помолиться. Речь даже не об этом. Как ни странно, речь даже о сугубо личных, казалось бы, мирских вопросах. Например, время с вашими близкими. Ваши близкие, они тоже в общей свалке суеты и рутины. Сколько раз, делая выбор, принимая решение, что важно, а что очень важно, вы решали, что звонок отцу или матери? Да нет, вот сейчас доделаю, потом позвоню. И не звонили. Как с этим справляться, друзья? Разумеется, можно посоветовать составить расписание дня, составить расписание недели, месяца. Там на бумаге будет наглядно видно, что важно, что не важно. Только никто этого, разумеется, делать не будет. Даже если и зря.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Классики о вере.
1: Иоганн Арнт, немецкий религиозный мыслитель. Многие и даже большая часть людей в этом мире стыдятся святого примера Христова, его смирения и уничижения. Но это значит стыдиться самого Господа Иисуса.

Я просто художник, хватаясь руками за музу. Цветочная поляна или грязная лужа. Бояться непонятым быть, по течению плыть просто. Сложнее сквозь тельник звезд.

0: Give it to me.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Преисподняя и Аввадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие». Притчи 27.20. Зная эту прописную истину, лучше посадить желание плоти на цепь, а не спустить с нее и с интересом наблюдать, чем все закончится. А закончится все очень плохо, потому что ветхий человек, плоть, придерживается следующих неизменных принципов. Первое. Всегда хочет то, что ненавистно духу. Галатам 5.17. Второе. Ищет выгоды только себе, даже когда проявляет заботу о других. Луки 6.32. Третье. Руководствуется желаниями, а не принципами. Хочу или не хочу, важнее, чем правильно или неправильно. Ефесянам 2.3. Четвертое. Готов наступить на чужие желания ради удовлетворения своих. Иакова 4.1.3. Пятое. Быстро теряет интерес к недавним любимым игрушкам и поэтому всегда хочет чего-то новенького. Притчи 27.20. Если вы хотите совладать с желаниями, неугодными Богу, надо как минимум понимать их природу. Голод плоти невозможно утолить, давая ей то, чего она требует. Поступать так – безумие. Это все равно, что подкидывать дрова в костер. Огонь не утихнет, а напротив будет разгораться. Когда плоти даешь желаемое, она замолкает и оставляет лишь на время. Потом возвращается и опять требует того же самого, но в уже больших количествах. Уступая, вы подкармливаете ее. Так она становится сильнее. В следующий раз вам будет еще труднее отказать. Она никогда не успокоится, не замолчит, не насытится. Ее желания могут только возрастать. Поэтому, как вы замечали, люди со временем укореняются в грехе, если остаются в нем. Это закон аппетита плоти, Ефесянам 4.19. Например, у каждого из нас есть такие магазины, в которые заходить опасно. Там мы теряем чувство меры и ведемся похотью очей, даже если речь идет о магазине христианской литературы. Единственный способ осадить ветхого человека – это отказать ему. Он будет истерить, лютовать, психовать, ваше настроение улетит в пропасть, вы будете себя чувствовать как наркоман во время ломки, ведь он привык получать то, что любит. Вы приучили его. А тут раз и решили отказать. Поэтому он будет так вас душить, что жить не захочется. Вам белый свет будет немил, если вы вдруг решите начать обуздывать какое-то свое сильное желание. Но рано или поздно его хватка ослабевает. Главное – пережить самый кризисный момент и не сдаться, не пожалеть себя бедненького. И каждый следующий раз отказать плоти будет чуть легче. Это не значит, что вы полностью избавитесь от искушений. Но за счет того, что дух станет сильнее, контролировать плоть будет гораздо легче. Она будет вашим рабом, а не вы ее. 1 Коринфянам 9.27, Галатам 5.24. Или вы управляете своими желаниями, или они управляют вами. Выбирайте. Как же великий и мудрый царь мог решиться руководствоваться принципом «ни в чем себе не отказывать»? Чтобы на это пойти, нужно быть уверенным, что сердце не пожелает ничего противозаконного. Но это как раз и невозможно, ибо сердце сынов человеческих исполнено зла. 9.3. Соломону ли не знать этого простого факта? Путь к благочестию лежит непременно через пустыню воздержания. Это значит отказывать себе, причем постоянно. Воздержание – это плод духа. Галатам 5.23.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Мы все похожи в наших потребностях и уникальны в том, что можем дать окружающим. Нет такого человека, который бы не хотел быть понятым, принятым, уважаемым и любимым. В нуждах мы все сходимся. Но вот в способностях нет. Каждый из нас сложен из миллиона разных особенностей. Темперамент, уверенность в себе, опыт прошлого, влияющее на нас окружение, способность к освоению профессии и науки, да и многие другие характеристики делают нас уникальными. И каждому из нас важно найти то место, где наши таланты могут быть применены лучше всего. Применены, чтобы восполнить чужие потребности. Помочь, поддержать, накормить, научить, ободрить и просто любить. А иначе зачем мы все живем? Молитесь об этом. Вы именно такие, не просто так. Бог знает, что делает.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: библейские стихи.
1: Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

одеваюсь, молюсь, иду в дорогу, меряю жизнь свою, поступи воина. Ненавижу предательство, сторонюсь всего недостойного. За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину.

Моя душа — чистое небо, иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне. Че париться? Кто-то видит войну в мире, я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю.

потухшие глаза, разрушенные мечты, фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лицо у всех серьезное, мало кто улыбается, а между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что Он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к тем,

Если, что нам есть куда возвращаться, что есть кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете, преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу, а на земле строят храм по кирпичику, папа. То тут, то там я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте, я верю в чудо, я тоже верю, иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцем, нас уже много, наша любовь и на нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцем, нас уже много.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Вы все еще уверены, что можно быть добрым человеком без Бога? Тогда мы идем к вам. Доказывать, что не все йогурты одинаково полезны. В последнее время я постоянно натыкаюсь на одну и ту же мысль, выраженную даже похожими словами. Я делал омерзительные вещи, хотя человек я не злой, но надо же было заработать на хлеб своим детям. Последний раз я прочитала фразу про детей в интервью прокурора, который на условиях анонимности разоблачает коррупционную систему, в которой сам участвовал. То есть человек видел всю гадость происходящего, совесть у него ныла, но он продолжал когтями держаться за свое место, как и многие герои его истории. Зачем? Чтобы заработать на хлеб своим детям. Вот он, типичный хороший человек без Бога. Раздавленный внутренними противоречиями, несчастный. С виду волк, а внутри раб системы мясорубки, из которой не может вырваться, потому что надо на хлеб детям зарабатывать. На хлеб. На кроссовки и на айфон, ну и так далее по списку. Всегда сложно поставить границу между необходимым и достаточным, между жадностью и накормить своих детей. Для кого-то накормить значит обучить в Кембридже и купить лофт. Собственно, поэтому в итоге коррупционная составляющая в госзакупках может достигать астрономических процентов. У всех голодные дети. Ведь действительно, если Бога нет, то кто о детях-то моих позаботится, кроме меня? Хочешь, не хочешь, а крутись. В христианской системе все иначе. Делай, что должно, а о последствиях подумает Бог. И устроит все так, как надо, и детей накормит. И произойдет это удивительным для нормального человека способом, потому что неисповедимы пути Господни. Для детей оказывается важнее, чтобы их родители оставались просто честными людьми. Не брали взятки, не сажали невинных, не воровали бы. Пусть даже и не могли бы при этом своим детям купить крутые гаджеты и дорогие шмотки. То есть в современном понимании не могли бы своим детям на хлеб заработать. Но зато и людьми бы остались. Получается так, что детям было бы гораздо лучше без такого хлеба. Потому что не хлебом единым жив человек.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.
1: Изменил меня Бог.

0: Наталья Мелешко. Пусть в вашем доме мир Христов прибудет, вокруг бушуют страсти, зло гнетет, а вас Господь всегда хранит и любит. Покой блаженный в душе Он несет. Пусть в вашем доме вечный свет сияет, и Божий свет пусть изгоняет мрак, пусть вашу жизнь и душу освещает, от туч сомнений ограждает брак. Звучит всегда пусть в вашем доме слово Создателя и неба, и земли. Пусть истина звучит под вашим кровом, навечно впитывается детьми. Пусть в вашем доме радость пребывает, да не затмит ее ничто вовек, ведь радость Божия конца не знает. Христианин – блаженный человек. И покрывая всякие невзгоды, пусть в вашем доме царствует любовь. Пусть умножается, идя сквозь годы, простит ошибки, уврачует боль. Господь Христос царит пусть в доме вашем. Когда другие люди к вам придут, увидят, благочестием дом украшен. Здесь мир и радость, и любовь найдут. Пусть в вашем доме пребывает счастье, и благость, и достаток, и уют. А если Бог пошлет вам тех, кто страждет, через вашу жизнь пусть ко Христу придут.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.
2: You said the word and there was light. You spoke and stars lit up the sky. Your breath gives life. The waters part at your command are come pouring down and flooding dry land.

0: Притчи Соломона.
1: Не царям, Лемуил, не царям пить вино, не правителям жаждать хмельного питья, чтобы, напившись, они не забыли закона и не лишили всех угнетенных прав. Дайте хмельное питье погибающим, вино тем, кто скорбит жестоко. Пусть выпьют и бедность свою забудут, и не вспомнят больше своих невзгод.
0: Свободное радио. Нам по пути.

0: Иногда в нас поселяются вопросы, которые совершенно некуда деть. В семье не поймут, на работе насмех поднимут, а в церкви могут даже осудить. В итоге мы можем ходить с ними целыми годами. На Свободном радио мы не боимся задавать такие вопросы вслух. Свободное радио — это место, где не осуждают за неудобные или даже крамольные мысли. Мы верим, что такая площадка для общения помогает каждому нашему слушателю бороться с непониманием и внутренним одиночеством, потому что, излив душу в атмосфере понимания и свободы, каждый может рассчитывать на поддержку. Может быть, получается так не всегда, но мы верим, что здесь есть за что бороться.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Зинаида Миркина. Рим Нерона и Калигулы. Он не стал ни националистическим, ни коммунистическим. Тем не менее, он был бы сведен на нет, так же, как Содом и Гоморра, если бы не такая эфемерность, никем не принимавшаяся в расчет, как новый дух. Античный мир спасло христианство, которое само сейчас в глубочайшем кризисе. Если бы религия удержалась на своей первоначальной высоте, наш мир был бы совершенно другим. Без нового религиозного духа нам не подняться. Меньше всего на свете я надеюсь на официальную церковь, к сожалению. А пока есть мы и они, пока нам представляется дикой возможность покаяния за чужие грехи, пока есть грехи свои и чужие, этот дух еще очень далек от нас. А ведь за грехи одних немцев каялись сперва совсем другие немцы. За грехи фашистов – антифашисты. Это они довели до сознания народа всю бездну его вины.
1: Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Геннадий, родом я из Нижнего Новгорода.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Отношения с Иисусом Христом живые, настоящие. Это мой образ жизни, это мое служение, это вся моя жизнь.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, оно помогает мне радоваться, изучать Библию, служить Богу, помогать людям.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Евангелие от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Из этого стиха мы видим, кто такой Господь, какая у Него великая любовь, и что если мы верим в Него, то мы имеем прощение грехов, мы имеем вечную жизнь, спасение.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода от греха и ограничение в то же время, чтобы я жил именно так, как хочет Иисус Христос.
0: Свободное

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Современный мир возвел зависть на трон. Она заставляет людей заниматься спортом, учить языки, расти в карьере и покупать вещи. Нам постоянно прививается идея,

0: И что быть довольным существующим положением вещей – это пораженческая позиция. Обернув красивый фантик, нам показывают чужой успех или вещи, ассоциирующиеся с ним. И мы соглашаемся с тем, что наша жизнь никуда не годится по сравнению с фото жизни в Инстаграме или рекламном ролике. И допустив мысль, что на месте героев с плаката должны быть мы, пускаемся в погоню. Вместе с тем, в постоянной беготне за новым статусом и вещами, мы не приобретаем желанного успокоения, но теряем радость от обладания тем, что у нас уже есть. Мы сами впускаем зависть и недовольство в свое сердце, а они грабят нашу жизнь, оставляя внутри лишь пустоту и противный привкус разочарования. Что меняет тот факт, что у соседа лучше работа, машина и круче фотографии из отпуска? Почему нам становится противно от того, что коллегу повысили быстрее, чем нас? Какое отношение имеет к нам профиль фитнес-модели или богатого шоумена в соцсети? Как это ни парадоксально звучит, но прежде чем расти дальше, нам нужно сначала научиться быть довольными тем, что у нас уже есть. В ином случае нас ожидает постоянная погоня и все новое разочарование.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Смотрите же, берегитесь! Если провинится твой брат, упрекни его, и если раскается, прости. И если 7 раз на дню провинится перед тобой, и 7 раз вернется к тебе и скажет «каюсь», прости».
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: сейчас? Чуть зачет не проспала. Привет, Дэн.
1: Привет, Ленусь. Чё такая бледная? Учила, что ли, всю ночь?
0: Прикинь, мне сегодня такой жуткий сон приснился.
1: Чё ещё за сон?
0: Прикинь, кладбище такое. Фу, короче, из могилы это такое вылезает, ну, самый главный чувак из темных сил и говорит: «Отдай мне свое сердце!»
1: Круто, страшно.
0: У меня аж мурашки по коже, я не могу до сих пор в поту.
1: Да ладно тебе, не грузись ты.
2: Мы боимся дьявола в триллерах и часто не замечаем его в обыденной жизни.
1: Слушай, у меня сегодня вечеринка намечается. Братан обещал травку достать. Хочешь попробовать?
0: Реально, что ли? Ну, а это, ну, там, не вредно? Для здоровья, что ли, типа?
1: Чё ты гонишь? Это всего-навсего травка. От нее только кайф.
0: Ну, супер, приду.
2: Лукавый искусно прячет свое лицо, но он ужаснее наших самых ужасных кошмаров. Не поддавайтесь на его искушение. Скажите наркотикам «нет».
3: Свободное.
4: Свободное.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
0: 25 июля 1593 года король Франции Генрих IV торжественно отрекся от протестантизма в базилике Сен-Дени. Исторический анекдот приписывает ему по этому случаю фразу «Париж стоит мессы». Мать Генриха была убежденной кальвинисткой и воспитывала сына в протестантской вере. Однако его отец, Антуан де Бурбон, был католиком. Еще в молодости Генрих перешел в католичество, однако после смерти отца вернулся в религию матери. Впоследствии ему еще не раз довелось менять вероисповедание. Именно после его свадьбы с Маргаритой Валуа состоялась резня гугенотов, известная как Варфоломеевская ночь, после которой Генрих чудом остался жив лишь за счет того, что тогда согласился перейти в католичество. Через несколько лет жизни во дворце в качестве пленника он бежал и снова вернулся в протестантизм, возглавив войну против Генриха III. Результатом этой войны стала победа Генриха Наваррского, которого гугеноты провозгласили королем Франции. Однако католическая часть населения его не принимала. Именно тогда Генрих решил вновь сменить вероисповедание. В этот день, 25 июля 1593 года, Генрих IV торжественно отрекся от протестантизма в базилике Сен-Дени. В белых одеждах, в сопровождении многочисленных представителей знати, король вошел в церковь и, встав на колени, повторил слова клятвы, после чего принял причастие. После банкета Генрих IV верхом на коне поехал на Монмартр, окинул взглядом свою столицу, которая, как гласит знаменитый афоризм, стоит мессы. Через 5 лет после этого Генрих IV добился подписания Нантского эдикта, утвердившего основы государственной политики веротерпимости. Хотя гугеноты и не были полностью уравнены в религиозных правах с католиками, они получили право на свободу проповеди, школьного преподавания и богослужения на территории всей Франции, за исключением Парижа.
2: След в истории.

0: Если бы человек умел довольствоваться тем, что имеет, а не зариться на достояние соседа, он всегда наслаждался бы миром и свободой. Жан де Лабрюер, французский философ.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.
2: Всем привет, это Серафима, и вы слушаете Свободное радио. Желаю всем искренней, верной и самой чистой любви. Больше всего.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано? «Не нарушай супружескую верность». А я говорю вам, даже тот, кто взглянул на женщину с похотью, согрешил, нарушив мысленно верность. Если твой правый глаз тебя вводит в грех, вырви его и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело бросит в гиену. Если правая рука твоя вводит тебя в грех, отруби ее и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело будет в гиене.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Keep the wolves back from the door.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Возвращение царя. «Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою» Евангелие от Марка, 13 глава, 26 стих. «Когда Иисус пришел в первый раз, Он пришел как слуга. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих. Его первое пришествие было наполнено печалью, отвержением и болью. Следующее Его пришествие будет совсем другим. Он вернется в силе и славе, царь царей, чтобы установить Божье царство над землей. Иудеи были приведены в замешательство Иисусом, потому что они смотрели только на одну половину ветхозаветных пророчеств о грядущем Мессии. Они ожидали пришествия славного царства, утопии на земле, где больше не будет боли и болезней. Другие стихи о Мессии говорили о том, что Он будет унижен, отвержен, пронзен и избит. Они пророчествовали, что Он придет в смирении, придет на осле. Но из-за того, что иудеи не могли сопоставить эти два портрета Мессии, они отвергли Его, когда Он явился. Они не поняли, что оба описания верны, и что они найдут исполнение пророчеств в двух разных Его пришествиях. Одно для того, чтобы принести жертву за грехи людей, а одно для того, чтобы править в славе, величии и силе. Иисус подводит итог этой части Писания одним словом — «наблюдайте». Нам следует наблюдать возвращение нашего Господа. Нам следует ожидать минуты Его возвращения, чтобы, если Он придет сегодня, у нас не было ни сделанного дела. Отец, спасибо Тебе за славную надежду, за скорое возвращение Иисуса Христа. Мы ожидаем этого дня с радостью, ожидаем увидеть, как Ты установишь свое царство в праведности и в мире. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Знаменитая на весь мир песня «Rivers of Babylon» группы Bonnie M написана на слова 136-го псалма. Этот псалом представляет собой скорбную песнь еврейских изгнанников, томящихся в Вавилонском плену после падения Иерусалима и разрушения первого храма. Текст псалма в христианской традиции воспринимается не только относительно конкретного события священной истории, но и символически, как плач людей о своем греховном пленении и изгнании из рая. Псалом широко используется в церковном богослужении. Песню «Rivers of Babylon» написали и выпустили в 1970 году участники ямайского чернокожего трио «The Melodians». В оригинале это была песня в стиле регги. Bonnie M перепели ее в 1978, и именно в их исполнении песня приобрела широкую популярность.

0: 138-й псалом. «Господи, Ты испытал и знаешь меня. Сажусь ли я, встаю ли, Ты знаешь. Мои мысли понимаешь издалека. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты видишь. И все пути мои знаешь. Нет еще слова на моих устах, но Ты, Господи, его уже знаешь. Ты вокруг меня, и впереди, и позади, и кладешь на меня свою руку. Ведение Твое удивительно для меня, слишком велико для моего понимания. Куда могу уйти от Твоего духа? Куда могу убежать от Твоего присутствия? Поднимусь ли на небеса, Ты там? Сойду ли в мир мертвых, и там Ты? Взлечу ли на крыльях зари на востоке, поселюсь ли за дальними морями на западе? Даже там Твоя рука поведет меня, Твоя правая рука удержит меня. Если скажу, тьма сокроет меня, и свет превратится в ночь, даже тогда тьма не темна для Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ты создал все внутренности мои, в материнской утробе соткал меня. Буду славить Тебя за то, что я так дивно устроен. Чудесны Твои дела. Душа моя сознает это вполне. Мои кости не были сокрыты от Тебя, когда я был втайне сотворен, образован в глубине материнской утробы. Твои глаза видели мой зародыш, и в книге Твоей все мои дни были записаны, когда ни одного из них еще не было. Как дороги для меня Твои мысли, Боже! Как велико их число! Стану исчислять их. Они многочисленнее песка. Когда пробуждаюсь, я все еще с Тобой. О Боже, если бы Ты истребил нечестивых! Отойдите от меня, кровожадные! Нечестиво они говорят против Тебя. Твои враги превозносят Твое имя напрасно. Как не возненавидеть мне ненавидящих Тебя, Господи? Как не питать отвращение к тем, кто восстает против Тебя? Полной ненавистью ненавижу их. Твои враги и для меня враги. Испытай меня, Боже, и узнай мое сердце. Испытай меня и узнай мои помышления. Посмотри, не на опасном ли я пути, и веди меня по пути вечному».
1: Свободное радио.

0: Травля существует везде, где существует общество. Как в маленьких, так и больших социумах всегда находятся агрессоры, жертвы и бессильные травмированные наблюдатели. Механизм этот работает без перебоев. Кто-то выбирает кого-то жертвой, унижает и подавляет. Остальные смотрят на это, но боятся вступиться за обиженного, потому что никто не хочет стать новым объектом травли. Я думаю, каждый из нас сталкивался с подобным. Это грустно, но неизбежно. Но когда я слышу о травле в церкви, я действительно удивляюсь и возмущаюсь. Как усыновленные Богом дети могут опускаться до того, чтобы делить людей на сорта, лишать права быть принятым и прощенным, публично унижать и выдавливать из церкви? У меня ответа нет. И, пожалуй, я просто остановлюсь на этом вопросе.
1: В любое время дня и ночи свободное радио рядом.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не всякий, кто говорит мне: Господь, Господь, войдет в Царство Небес, а только тот, кто исполняет то, что велит мой Небесный Отец. Многие будут говорить мне в тот день: Господь, Господь, разве не во имя Твое мы проповедовали? Разве не именем Твоим изгоняли бесов? Разве не именем Твоим совершали множество чудес?» Но я им тогда отвечу: «Я никогда вас не знал. Уходите от меня, творящие зло».

Кто-то читает, слушает и смотрит все новости и аналитику, которые только можно найти в интернете. А кто-то сознательно отказывается от новостей, чтобы жить спокойнее. И сказать, кто прав, а кто нет, тут нельзя. Первые рискуют отравиться пропагандой, но могут понять процесс и подготовиться к внезапным поворотам. А вторые рискуют оказаться в розовых очках, зато спят спокойнее. Как бы там ни было, нужно помнить, что всегда важно держаться золотой середины. Опасно заразиться ненавистью, держась новостной повестки. Но не менее вредным может быть позиция закрывания глаз, ведь таким образом вы упустите шанс сопереживать и искренне молиться о мире и о прощении. Подумайте об этом.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Yes, girl.
1: Евангелие от Матфея.
2: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
3: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
2: При сём некоторые из книжников сказали сами в себе:
4: «Он богохульствует».
2: И Иисус же, видя помышления их, сказал:
3: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
2: Тогда говорит расслабленным:
3: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
2: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.
5: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Родители, тщательно избегающие затрагивать в разговорах с детьми тему самоубийства, тем самым лишь увеличивают риск того, что подобная трагедия может произойти в семье. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Большинство родителей наивно полагают, что, обходя молчанием тему самоубийства, они предотвращают его. Зачем наводить ребенка на эту ужасную мысль? Но ошибочность такого подхода подтверждается действительностью. Исследования показали, что подросткам рано или поздно приходит мысль о самоубийстве в той или иной форме. Свои знания по этому вопросу они черпают из сообщений по телевизору и других средств массовой информации. Кроме того, этот вопрос является частой темой обсуждения со сверстниками. Вне всякого сомнения, в голове подростка уже имеется мысль о самоубийстве, а значит, нам предстоит ответить на вопрос, как убедить подростка не совершать акт самоубийства. Психолог и эксперт по самоубийствам Билл Блэкверн полагает, что главным в этом вопросе является предельная откровенность. Он предлагает всем членам семьи сесть за стол и поговорить на эту тему. В результате должно быть выработано соглашение, суть которого заключается в том, что самоубийство не есть способ решения проблем. Вдобавок к этому, одним из условий этого соглашения должно являться согласие всех членов семьи о том, что если кто-то однажды приблизится к опасной черте и у него родится мысль покончить с собой, то прежде чем делать последний шаг, он должен с кем-то об этом поговорить. Будь то член семьи, эксперт по данному вопросу или сверстник. При выработке данного соглашения необходимо проявить предельную осторожность, но оно должно быть выработано любой ценой. Пытаясь обойти молчанием данную тему, вы совершаете смертельную ошибку. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы платите десятину с мяты, укропа и тмина, а самое важное в законе — справедливость, милосердие и верность — отбрасывайте. А делать надо это и о другом не забывая. Слепые поводыри! Вы отцеживаете комара, но проглатываете верблюда».
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

121 псалом. «Обрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень. Ноги наши стоят у твоих ворот, Иерусалим. Иерусалим – плотно застроенный город. Туда поднимаются роды, роды Господни по закону Израиля. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Молитесь о мире для Иерусалима. Пусть будут благополучны любящие тебя. Пусть будет мир в твоих стенах и благополучие в твоих дворцах. Ради братьев и моих друзей скажу – мир тебе. Ради дома Господа нашего Бога желаю блага тебе, Иерусалим».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Никто, зажегший светильник, не станет накрывать его горшком или ставить под кровать. Нет, его ставят на подставку, чтобы входящие видели свет. Ведь нет ничего тайного, что не станет явным, и нет ничего скрытого, что не станет известным и не выйдет наружу. Так присмотритесь к себе, как вы слушаете. Ведь тому, у кого есть, Бог прибавит, а у кого нет, у того и то, что, как ему кажется, есть у него, он отнимет.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: 25 июля 1593 года король Франции Генрих IV торжественно отрекся от протестантизма в базилике Сен-Дени. Исторический анекдот приписывает ему по этому случаю фразу «Париж стоит мессы». Мать Генриха была убежденной кальвинисткой и воспитывала сына в протестантской вере. Однако его отец, Антуан де Бурбон, был католиком. Еще в молодости Генрих перешел в католичество, однако после смерти отца вернулся в религию матери. Впоследствии ему еще не раз довелось менять вероисповедание. Именно после его свадьбы с Маргаритой Валуа состоялась резня гугенотов, известная как «Варфоломеевская ночь», после которой Генрих чудом остался жив лишь за счет того, что тогда согласился перейти в католичество. Через несколько лет жизни во дворце в качестве пленника он бежал и снова вернулся в протестантизм, возглавив войну против Генриха III. Результатом этой войны стала победа Генриха Наваррского, которого гугеноты провозгласили королем Франции. Однако католическая часть населения его не принимала. Именно тогда Генрих решил вновь сменить вероисповедание. В этот день, 25 июля 1593 года, Генрих IV торжественно отрекся от протестантизма в базилике Сен-Дени. В белых одеждах, в сопровождении многочисленных представителей знати, король вошел в церковь и, встав на колени, повторил слова клятвы, после чего принял причастие. После банкета Генрих IV верхом на коне поехал на Монмартр, окинул взглядом свою столицу, которая, как гласит знаменитый афоризм, стоит мессы. Через 5 лет после этого Генрих IV добился подписания Нантского эдикта, утвердившего основы государственной политики веротерпимости. Хотя гугеноты и не были полностью уравнены в религиозных правах с католиками, они получили право на свободу проповеди, школьного преподавания и богослужения на территории всей Франции, за исключением Парижа.
3: След выставки.

Друзья, привет! С вами Катя. Великий русский религиозный мыслитель Владимир Сергеевич Соловьев был глубоко убежден в том, что настоящее счастье возможно только в единении или воссоединении человека с Богом, восстановлении в нем живого и бессмертного образа Божия. В книге «Смысл любви» он писал: «Идеальное единство, к которому стремится наш мир и которое составляет цель космического исторического процесса, истинно есть вечный предмет любви Божией». Он говорил о единении человека с Творцом и друг с другом. «Мы все живем в одном общем доме. Здесь найдется место для каждого».

0: 64-й псалом. «Боже, Тебе подобает хвала на Сионе, пред Тобой исполним обеты свои. Ты слышишь молитву, к Тебе придут все люди. Когда одолевают нас наши грехи, Ты прощаешь нам беззаконие. Блажен тот, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил при Твоем святилище. Мы насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Ты отвечаешь нам устрашающими делами, даруя избавление, Боже, Спаситель наш. Ты надежда всех краев земли и самых дальних морей. Силой своей утвердил Ты горы, Ты припоясан могуществом, Ты усмиряешь шум морей, шум их волн и смуту народов. Живущие на краю земли устрашатся Твоих знамений. Ворота зари и сумерек Ты наполняешь песнями радости. Ты заботишься о земле и орошаешь ее, обильно даруя ей плодородие. Потоки Божии полны воды, чтобы дать народу зерно, потому что так Ты землю устроил. Ты наполняешь водой ее борозды и уравниваешь ее гребни, смягчая ее дождями, благословляя ее ростки. Ты венчаешь год своей щедростью, и повозки твои перегружены изобилием. Трава преображает пустыню, и весельем одеты холмы, луга покрыты стадами, и зерном одеты долины. Все восклицает и поет о радости».
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

Сэм Уолтон. Мало кто знает, что основатель самой крупной в мире сети гипермаркетов Walmart, Сэм Уолтон, был посвященным христианином. Работая какое-то время на своего друга Джи Си Пенни, Сэм в 1962 году решает открыть свой собственный магазин, построенный на христианских принципах. Он первый придумал идею супермаркета, где покупатели могли заходить внутрь магазина и сами выбирать себе товар, а потом рассчитываться за него на кассе. Применяя христианские принципы в бизнесе, Сэм Уолтон смог достичь огромного успеха и построить самую крупную торговую сеть в Америке. А по информации журнала Forbes, в 2010 году гипермаркет Walmart стал самой крупной корпорацией в мире, опередив Microsoft, ExxonMobil и Apple. Сэм Уолтон был примером не только в бизнесе, но и в семье. Он всю жизнь

американских индейцев, миссионеры делали им татуировки в виде креста или распятия. Нося на теле такое изображение, индеец не мог отказаться от данного обета. Позже Ватикан официально утвердил около сотни канонических тату,

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Вы только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец. Мы зовемся детьми Бога. Да, мы Его дети. Мир не признает нас, потому что Он не признал Его. Да, любимые, мы уже теперь дети Бога, а какими мы будем, это еще не открыто. Мы знаем лишь то, что когда это откроется, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, каков Он есть. И всякий, кто возлагает на Него такие надежды, очищает себя, потому что чист Он».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Есть такой типаж людей, он называется «мне только спросить». Иногда они так забываются, что если вдруг оказываются в очереди к банкомату, забываются и говорят: «Я пройду, да? Мне только спросить». «Да-да, спросить у банкомата». А в поликлиниках давно пора сделать отдельный кабинет для тех, кому только спросить. Только занести справку, только забрать результаты анализов. А как вы, друзья, реагируете на подобные ситуации? Терпеливо, с выдержкой? Любовь к ближнему в этот момент в себе взращиваете? Или как-то иначе? Приветствую вас на волнах свободного. Здесь Наташа Романцова.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: У вас есть любимый мультфильм? Может быть, «Каникулы в Простоквашино» или «Жил-был пес»? А может быть, какой-то из современных мультфильмов студии Disney? Знаете, этот великий мультипликатор как-то сказал: «Все наши мечты могут сбыться, если у нас хватит смелости их осуществить». Да, вот так просто. Мечта находится на расстоянии нашей смелости. Не бойтесь мечтать и осуществлять свои мечты. Ведь с Богом они действительно становятся реальностью.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: В ритме твоего сердца.

0: Наталья Мелешко. Господь, в Тебе нуждаюсь я, к Тебе душа моя стремится, Ты — цель заветная моя. Хочу, как капля, с морем слиться. Прекрасны все дары Твои, благодарю и поклоняюсь, но сердце голосу внемли, в Тебе самом, в Тебе нуждаюсь. Как без Тебя душа бедна, как без Тебя душа томится, я без Тебя лишь сирота, я без Тебя без крыльев птица. Господь, Тебя хочу любить, и милостью Твоей влекома Тобой дышать, Тобою жить, как хлебом насыщаться словом. В Тебе, мой Бог, нуждаюсь я, из рук Твоих я всем довольна, наполнена судьба моя Твоею щедростью привольно. В Тебе нуждаюсь я, Иисус, мне без Тебя так одиноко, я без Тебя не обойдусь, на сердце образ Твой высокий. Господь, в Тебе нуждаюсь я, к Тебе душа моя стремится, Ты все во всем, Ты жизнь моя, в Тебе я жажду раствориться.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Извините, пожалуйста, вы мне не поможете?
1: Заблудились?
0: Да. Я, по-видимому, на каком-то из переулков неправильно повернула. Скажите, вот на основное шоссе как выехать?
1: А, да это очень просто. Вы, значит, сейчас...
0: А что это за здание такое интересное? Спутниковые тарелки такие громадные. Никогда таких не видела. Это что, телецентр какой-то или что-нибудь скажете?
1: Нет, это научно-исследовательский институт. Ну, а эти тарелки, которые вы заметили, кстати, не на спутник направлены, а в открытый космос.
0: Просто в космос? А зачем?
1: А затем, что этот институт занимается поисками внеземной цивилизации.
0: Так вы, значит, один из тех людей, который надеется услышать послание от маленьких зеленых человечков?
1: Ну, что-то вроде того.
0: Знаете, чем дольше я живу, тем меньше верю в случайные совпадения. Представляете, я вот только этим утром про вас думала.
1: Как про меня?
0: Да нет, не о вас лично, конечно, а о людях, которые надеются услышать послание из космоса. Я подумала, что по утрам, когда я общаюсь с Господом и размышляю над Писанием, я делаю примерно то же самое.
1: Ага, вы, значит, верующие. Ну, и в чем вы видите сходство?
0: Ну, как бы вам сказать. И там мы пытаемся, образно, конечно говоря, настроить наши антенки, чтобы услышать послание от разума, который превосходит наш. Вы, уфологи, мыслите в правильном направлении. Только вот свои антенки вы направляете не в ту сторону.
1: Не в том направлении, хотите сказать. Ну, и куда же, по-вашему, их надо направлять?
0: У меня вообще большие сомнения в том, что мы когда-либо примем послание от высшего разума через радиоволны.
1: Что вы говорите?
0: Да-да. Бог, если можно так сказать, вещает на духовных волнах. Если уж проводить аналогию, то духовная трансляция больше напоминает работу лазерного луча, нежели радиоволну. При помощи лазера мы можем передавать на расстояние не только информацию, но и энергию.
1: Угу.
0: Аналогия понятна?
1: Понятно. Ну, а вы, как я вижу, неплохо в технике разбираетесь.
0: Ну, как сказать...
1: Поработать у нас не хотите?
0: Вы что, серьезно? Да я даже в карте дорог не могу разобраться. Кстати, вы мне обещали подсказать.
1: Вот, смотрите, вот тут, значит, до сюда езжайте прямо, потом перед знаком кирпич повернуть налево, потом как раз на основное шоссе выйти.
0: А, все поняла. Спасибо. Вот куда бы я...

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер
0: неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Храните свою совесть чистой, чтобы те люди, что хулят вашу добрую жизнь, которой вы живете, веруя во Христа, устыдились собственных слов. Ведь гораздо лучше страдать, если на то воля Божья, за то, что делаете добро, а не за то, что делаете зло. Потому что и Христос пострадал за грехи раз и навсегда, праведный за грешников, чтобы привести вас к Богу. Он был умерщвлен телесно, но духом возвращен к жизни. И в духе он отправился и проповедовал духом в темнице, что некогда отказались покориться Богу в те времена, когда Бог терпеливо дожидался, пока Ной построит ковчег. Немногие спаслись тогда в нем по воде, только 8 душ. Это символ крещения, которое теперь спасает вас. Крещение — это не смывание грязи с тела, но обещание, данное чистой совестью Богу, спасающее вас воскресением Иисуса Христа. Взойдя на небо, он теперь пребывает по правую руку Бога, и ему покорились все ангелы, власти и силы.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Классики о вере.
1: Иммануил Кант. Евангелие – это неиссякаемый источник всей истины, которую разум никогда в другом месте не найдет.
2: Свободное радио. В каждом звуке – дыхание.

0: 100 нескучных историй. Что ты знаешь? Повстречались два старых знакомых. Один атеист, а другой совсем недавно уверовал в Бога. «Значит, говоришь, ты стал христианином?» «Да, стал, и очень этому рад». «Что ж, приятель, раз уж ты христианин, то, полагаю, многое знаешь о Христе. Он ведь теперь твой учитель. Ну-ка, блесни знаниями, скажи, в какой стране, в каком городе он родился?» «Боюсь, что я этого не знаю». «Вот как? Ну а сколько апостолов у него было? Я уж не спрашиваю об их именах». «По правде говоря, понятия не имею. Но я разузнаю, я...» «Да уж, конечно, не сомневаюсь. Хорошо, а с проповедями Христовыми ты знаком? Читал уж, наверное, Нагорную эту проповедь». «Нагорную?» «Нет, первый раз слышу, честно сказать». «Занятно. Эту проповедь даже неверующие знают. А известно ли тебе, в каком возрасте Иисус начал свою проповедническую деятельность? Сколько лет ему было, когда его распяли?» «Увы, я ничего этого пока не знаю». «Да, мой друг, ты называешь себя христианином, а о Христе, как я погляжу, почти ничего и не знаешь». «Ты прав, что и говорить. И мне очень жаль, что я пока так мало знаю о нем. Зато я знаю вот что. Еще год назад я был конченным алкоголиком. Весь в долгах, всеми презираемый. У меня разваливалась семья. Жена и дети боялись моего прихода домой. Не было в моей жизни ни радости, ни смысла. А теперь я больше не пью. Мы смогли вернуть все долги. В семью вернулось счастье, мир. И все это точно не моя заслуга. Все это благодаря моему Спасителю, Иисусу Христу. И хотя я многого о нем не знаю, но его самого я познал». Да, можно многое знать в теории, но не познать на практике. Можно знать о Христе как об исторической личности, но не познать его любовь, его силу на собственном опыте. Кто он для нас? Хороший, мудрый человек, который жил когда-то давно, в прошлом? Или наш личный спаситель от грехов? Наш близкий друг, с которым мы всегда готовы разделить и горе, и радость? Никогда не поздно открыть свое сердце для Иисуса и позволить Ему преобразить всю нашу жизнь. Он этого хочет. Он хочет стать для нас реальным и близким, родным и желанным. Так говорит Господь. Пусть не хвалится мудрец своей мудростью, и силач да не кичится силою. Не следует богачу гордиться богатством своим. Но кто хвалится, пусть хвалится тем, что знает меня и понимает. Библия, книга пророка Иеремии.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: меня сейчас получишь.
1: Я и так в дел не в проворот. Что тебе надо?
2: Ты чего такая раздраженная, Дед?
1: СМС-ку от тебя получила, что ты ждешь меня в парке. Посылал?
2: Посылал.
1: Зачем?
2: Поговорить хотел.
1: О чем?
2: На твоей награде на небесах.
1: Что? В парке-то почему?
2: Потому что здесь одуванчики растут.
1: Так, ладно. Давай-ка все по порядку. Ты послал мне смс-ку, что хочешь встретиться, так?
2: Так.
1: Ты хотел поговорить о моей награде на небесах?
2: Угу.
1: В парке.
2: Ну да, в парке.
1: А одуванчик имеет к теме разговора прямое отношение, да?
2: Угу. Вот, дуй на него.
1: Ты издеваешься надо мной, да?
2: Вовсе нет, дунь.
1: Зачем?
2: Давай же, дунь, трудно что ли?
1: Ой, ну хорошо.
2: Ну кто так дует?
1: Ну что?
2: Сильнее, дунь, чтоб семена разлетелись.
1: Ну, разлетели. Что дальше-то?
2: Трудно было сделать это.
1: Чего? Одуванчик сдунуть?
2: А вот скажи, как ты думаешь, трудно будет семена обратно собрать?
1: Что?
2: Да не, ну теоретически.
1: Так кто же их теперь соберет? Их же повсюду ветром разнесло.
2: Итак, чтобы семена разлетелись в разные стороны, нужно было всего лишь один раз дунуть.
1: Ну.
2: Однако собрать их снова практически невозможно.
1: Слушай, хватит меня за нос водить. Какое отношение все это имеет ко мне и к моей награде на небесах?
2: Танюш, если ты не верна в малом здесь, на земле, кто доверит тебе большее на небесах?
1: Не поняла.
2: Я говорю о сплетнях.
1: О сплетнях?
2: Стоит только раз дунуть, и семена полетят по ветру. Собрать же их обратно невозможно.
1: А при чем здесь награда?
2: Ну как, пуская по ветру доверенное тебе по секрету, ты показываешь себя недостойной доверия. Господь сказал, что если ты не верна в малом, тебе не доверят больше.
1: Не знаю, Гриш, не знаю, почему я это делаю. Вот хочется просто потрепать языком и все, но ничего не могу с собой поделать. Вот прям... Кто меня за язык тянет, не знаю.
2: Я тут недавно в одной книге читал, что когда человек разглашает доверенный ему секрет, это придает ему такое фальшивое ощущение собственной значимости. Что ты думаешь об этом?
1: Ну, возможно, так оно и есть.
2: Слушай, ну в таком случае в чем тогда причина твоей низкой самооценки? Почему тебе хочется это как-то компенсировать?
1: Я не знаю. А ты как думаешь, почему?
2: Возможно, ты забыла, что твоя значимость основывается на любви Христа. Ведь то, что Он сделал ради тебя, доказывает, что ты ценна в глазах Бога. А что может быть важнее, чем отношение Бога к тебе?
1: Гриша, как мне избавиться от этой дурной привычки?
2: Я тебе так скажу. Прежде всего, позвони всем своим подружкам-сплетницам и расскажи им о том, чему ты научилась от одуванчика. Скажи им, что если им захочется посплетничать, пусть не рассчитывают на тебя.
1: Хорошая идея. Послушай, а ты не мог бы как-то помочь мне? Ну, как-то проконтролировать, что ли? Ну, ты понимаешь.
2: Ну, хорошо. Давай я буду звонить тебе раз в неделю и осведомляться о тебе.
1: Спасибо, звони. Только не думай, что со мной тебе удастся потрепать языком.
2: Да уж, конечно.

0: Чаще всего человек встречает свою судьбу на том пути, которым он пытался сбежать от нее. Жан де Лафонтен, французский баснописец.
1: Свободное радио рядом.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Ищите то, что вверху. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. После обращения наше положение меняется. Мы уже не принадлежим этому безбожному миру, а находимся в отношениях со сферой небес. Об этом фундаментальном изменении апостол Павел говорит так. «Если вы воскресли со Христом». Слово «если» не указывает на возможность, которая может быть, а может и не быть. Павел представляет наше христианское положение в связи с этой новой сферой как определенный факт, так что из него могут вытекать практические последствия для нашей повседневной жизни. А потому он продолжает. «Ищите горнего, где Христос». Мы должны ориентироваться на сферу небес, так, чтобы это оказывало влияние на нашу жизнь. Христос, который сидит справа от Бога, является центром всего, на ком нам нужно сосредоточить в вере свой взор, ибо Он заслуживает абсолютного внимания. Если мы любим Христа, который на небе, мы захотим жить здесь, на земле, так, как угодно Ему. Вместо того, чтобы прибегать к мирским мнениям в вопросах этой жизни, мы должны вопрошать Господа Иисуса, что Он думает. С одной стороны, в Библии мы находим указания для своей христианской жизни, а с другой, будучи зависимыми от Бога, мы узнаем, как Он желает направлять нас в той или в иной ситуации.
0: Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание — без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. «Слово жизни» мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства, у меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства будут здесь до 70 или до 100. Мы — мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть.

Я помню себя совсем маленьким, странно. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду.

0: Ведь несмотря ни на что, звезды склоняются в темноте перед выходом нового солнца. Мы светим лучами других орбит, и пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.
1: Наталья Мелешко. Бушует море, вздымает волны, грозит цунами, чтоб все снести. Страшится разум тревоги полной, и плоть трепещет, где ей спастись? В испуге чувства и слух, и зрение, и душу ужас ввергает в мрак. Волна накроет, в том нет сомнения, и очевидно все это так. В житейской буре гремят раскаты, а челн мой утлый и мал, и слаб. Но если верой душа богата, Спаситель с неба спускает трап. И пусть бушует вокруг стихия, и духи злобы наводят страх, и дух мой слабый теряет силы, ведь я без Бога всего лишь прах. Глазами веры ищу спасение. Христос Спаситель, моя скала, и Он дарует мне избавление. И вот шагаю я по волнам.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Как важно научиться принимать действительность в супружестве. Чтобы ложные ожидания не разрушали вашу семью, нужно суметь вовремя научиться воспринимать реальность, принимать недостатки вашей второй половинки и ту боль, которую близкий человек может вам причинить. Простые установки помогут вам стать терпимее друг к другу и укрепить свои отношения. Осознайте тот факт, что периодически ваш супруг будет причинять вам боль. Чаще нечаянно, конечно, но иногда и умышленно. Учитесь контролировать обиды и управлять ими. Не давайте обидам разрушить ваш брак. Несмотря ни на что, помните о сильных сторонах личности вашего супруга. Даже если он вас очень разочаровал, не забывайте о его достоинствах и тех качествах, которые вы в нем цените превыше всего. Не прячьтесь от проблем, а решайте их вместе. Не бегите от беды, не замыкайтесь в себе. Лучше разговаривайте. Рассказывайте о своих чувствах, открыто объясняйте, что именно вас обеспокоило и причинило вам боль. Просите прощения. Обидев своего партнера, не стесняйтесь попросить у него прощения. Не рассматривайте это как проявление слабости. Наоборот, таким образом вы показываете силу духа и умение сочувствовать. Не таите обиды. Если вам причинили боль, погрустите немного и простите обидчика. Ведь прощение очищает вас и ваши отношения, возвышает вас и демонстрирует широту вашей души. Просите помощи, если она вам нужна. Если обида настолько сильна, что вы с ней не справляетесь, обратитесь за помощью к психологу или семейному консультанту, или какому-нибудь близкому человеку, который поможет вам здраво оценить ситуацию и даст правильный, мудрый совет. Думайте, прежде чем обидеться. Не обижайтесь по пустякам. Так вы лишь расшатываете вашу лодку. Если же вас обижает практически все, что говорит и делает ваш супруг или супруга, то, вероятно, проблема в вашем восприятии его как человека и вашей второй половинки. В этом случае потребуется помощь извне. Учитесь преодолевать обиды и боль. Учитесь их преодолевать вместе, потому что вы команда. Говорите друг с другом о том, что вас беспокоит. Делите не только радости, но и боль. Обсуждайте ваши ожидания и проанализируйте, какие из них относятся к категории ложных. Следуйте этим советам и сделайте свой брак счастливым, выстроив прочный мост, объединяющий вас и позволяющий в любой ситуации оставаться вместе. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Это «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
0: Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: Церкви Востока можно разделить на три группы. В первую входят православные церкви четырех древних патриархий – Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима, о которых мы уже говорили вместе с независимыми, но до сих пор связанными друг с другом церквами – кипрской, греческой, русской, болгарской, югославской и румынской. Вторая группа – это униатские церкви, связанные с римской церковью, однако придерживающиеся восточного обряда. Они обязаны своим возникновением миссионерской деятельности католиков Рима в XVII и XVIII веках и существуют в небольшом количестве в Восточной Европе и на Среднем Востоке. В их число входят христиане-мелкиты и марониты. К третьей группе относятся церкви, которые православная церковь назвала бы еретическими. Они откололись от православия по большей части в период больших доктринальных противоречий, происходивших примерно в V веке. Это несторианская церковь, церковь Восточной Сирии, и христиане-монофизиты, состоящие из якобитской церкви Антиохии, армянской, коптской и эфиопской церквей. Музыка последних двух содержит замечательные примеры богатства христианской музыкальной традиции этого региона.
3: Слова «Египет» и «Копт» обозначают одно и то же и направляют нас к одному и тому же географическому региону вокруг реки Нил. Более старая форма, копский, используется для обозначения языка, на котором говорили до того, как около 600 лет назад здесь стал общепринятым арабский. И все же по-коптски продолжали говорить в отдельных деревнях Южного Египта вплоть до XIX века. Этот язык восходит своими корнями через боэрский диалект ко временам Древнего Египта. А в наши дни в Египте число коптских христиан достигает приблизительно 7 миллионов, и живут они относительной гармонии с окружающими их по меньшей мере 40 миллионами мусульман. Коптские христиане прекрасно осознают свою древность – они поклоняются апостолу Марку, основавшему в Александрии христианскую церковь, прежде чем умереть в 68 году нашей эры. Особенно ценят они рассказ о бегстве Иосифа и Марии с юным Иисусом в Египет. Множество древних коптских церквей было построено в память о пребывании в этих местах святого семейства. Когда во времена раскола в 451 году коптская церковь отделилась от православной, в ней чрезвычайно обострилось чувство духовного и национального самосознания, которое с той поры не ослабевало. В результате традиции богослужения менялись тут гораздо меньше, чем в большинстве церквей Европы. Зайдя в современную коптскую церковь, мы соприкоснемся с древнейшими обычаями. Перед вами слабая попытка описать их словами.
2: Возможно, нигде в мире вы не попадете в столь древнюю обстановку, как в коптской церкви. Вы входите внутрь странного темного здания. Сначала европейец вообще с трудом может понять, что это именно церковь. Она выглядит совсем не так, как мы привыкли. В коптской церкви вы попадаете в низкие темные пространства, в лабиринт хаотических переходов. Из узких окон падает очень мало света. Вы едва различаете странные яркие цвета и потускневшее золото, покрытое грязью. Лампы мерцают в полумраке, и вы видите перед собой изысканную резьбу, инкрустации и тончайшие узоры. Вы видите вокруг покрытые пылью и беспорядочно нагроможденные прекрасные образцы резьбы по дереву. За алтарем возвышается изгиб аспиды, на толстых колоннах и по стенам надписи из инкрустированных букв коптских и арабских.
3: Как и в православных церквях, в коптском богослужении центральное место принадлежит божественной литургии. Даже крещение завершается причастием. Обычно используется литургия святого Василия Великого, а литургия святого Григория Назианзина и святого Марка используется в особых случаях. Участие в службе всех присутствующих делает ее особо трогательной. Это участие носит очень конкретный характер. Историческая преемственность музыки Коптской церкви находится под угрозой. В отличие от византийской, ее музыка всегда следовала устной традиции. В 1920-е годы британский музыкант Эрнест Ньюланд Смит вызвал на себя огромную задачу — записать наследие коптской музыки с помощью западной нотной системы. Созданное им собрание, снабженное и дополненное архивом распевов в звукозаписи, призвано помочь сохранить коптские распевы, оказавшиеся перед угрозой исчезновения в огне социальных потрясений современного мира. Древность коптского распева подтверждается практикой хиеронимии, то есть жестов, совершаемых церковными канторами во время пения. Немецкий исследователь Ханс Хикман обнаружил определенные примечательные совпадения между жестами коптских канторов и иероглифами, найденными на некоторых гробницах Древнего Египта. Он доказал, что эти знаки совершенно идентичны, и это дало ему возможность составить определенную систему нотной записи на гробницах Египта 4000-летней давности. Поразительная длительность преемственности, не правда ли? Хиеронимические знаки сегодня применяются для обучения коптскому распеву. Они эффективно заменяют современную запись. Параллельное явление существовало и во времена Средневековья, когда мальчиков-певчих учили с помощью нотации «гвидо».
2: Как и в православной церкви, музыка здесь неотделима от литургии, которая пропевается вся целиком. Музыка — это скорее не средство богослужения, а само богослужение. В самом деле, будущий священник или диакон не может быть рукоположен, если не овладел всей традицией коптской богослужебной музыки. В отличие от православия, молящиеся здесь эмоционально и вокально участвуют в повторах. Темп литургии может быть очень медленным, это зависит от священника, а интонации обладают гипнотическим воздействием, звуча в очень узком диапазоне с использованием интервалов в полутон и меньше. Ответы исполняются молящимися и с вокальной точки зрения очень сильны. Руководит пением молящихся в больших собраниях хор. Хоры составлены из студентов, изучающих богословие, потому что знание музыки неотделимо от изучения богослужения. Некоторым распевам подыгрывают на тарелке или треугольнике. Такая практика сложилась в средние века и чем-то родственна вокальной педали греческих монахов. Распевы всегда исполняются в унисон, и ударные инструменты поддерживают темп в достаточно быстром и синкопированном ритме. Санктус, свят, высшая эмоциональная точка божественной литургии, очень украшена такого рода сопровождением.
3: Эта древняя богослужебная музыка очень отличается от популярной музыки современного Египта, которая часто исполняется на западных инструментах, такие как электрогитара и синтезатор. В чем-то она может стать испытанием на выносливость для молодых людей, однако они все равно ходят в церковь. В воскресной школе звучит менее напряженная музыка, близкая к народной. Здесь дети и молодые люди поют разнообразные христианские песни. Некоторые из них основаны на обработке литургических распевов. Используются такие инструменты, которые никогда бы не попали в церковь. Скрипка, флейта, фортепиано и ударные. Как и в народной музыке Среднего Востока, мелодические инструменты украшают голосовую мелодию и играют параллельно ей, не создавая дополнительных линий или гармонии. В связи с тем, что большинство христиан ходят в церковь трижды в неделю, они прекрасно знают литургию и ее музыку очень ценят. Эта музыкальная традиция, будучи одновременно одной из самых древних и одной из самых живых в христианской музыке, примечательно своим разнообразием и богатством. К сожалению, наша передача подошла к концу. В заключении мы предлагаем вам послушать древние коптские гимны. А с вами были ведущие Константин Мусолетинов
2: и Алена Кравчук.
3: До новых встреч!

0: «Хлеб наш насущный. Участь раков». Двоюродный брат пригласил ее на ловлю раков. Как можно было отказаться? Она дождаться не могла заветного дня. И вот час пробил. До сбора добычи ей было вручено пластиковое ведро. «Без крышки?» – удивилась она. «Она не понадобится», – ответил двоюродный брат, складывая удочки и пакет с курятиной для наживки. Позже, когда она увидела, как эти маленькие членистоногие лезут по головам друг друга в попытках выбраться из почти полного ведра, ей все стало понятно. Крышка действительно не была нужна. Когда кто-то один добирался до края ведра, собратья тут же цеплялись за него и стаскивали обратно. Этот губительный инстинкт напомнил ей о том, что неправильно сосредотачиваться на достижении своих целей, вместо того, чтобы действовать на пользу всего общества. Апостол Павел понимал важность взаимозависимых отношений. В первом послании к фессалоникийцам он убеждал читателей: «Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Апостол хвалил фессалоникийских христиан за внимание друг к другу и побуждал к еще большей любви и единству. Благодаря прощению, доброте и состраданию их отношения с Богом и людьми будут укрепляться. Церковь может расти и свидетельствовать о Христе через единство своих членов, если верующие поддерживают и поднимают друг друга, вместо того, чтобы стараться каждый для себя, будет лучше для всех. Господь, помоги нам не сталкивать других вниз словами и делами, а помогать им подняться еще выше.
1: Свободное радио. В ритме твоего сердца.
2: Будь героем для своей жены, и она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной. Пусть она чувствует крепкость.

0: После того, как мы узнаем волю Бога и подчиняемся ей, у нас есть еще одно важное дело — постичь Его мудрость, мощь и милосердие из тех свидетельств, что явлены в Его делах. Познание законов природы — есть познание Бога. Английский физик и естествоиспытатель Джеймс Джоуль.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Возвращение царя. «Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою» Евангелие от Марка, 13 глава, 26 стих. «Когда Иисус пришел в первый раз, Он пришел как слуга. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих. Его первое пришествие было наполнено печалью, отвержением и болью. Следующее Его пришествие будет совсем другим. Он вернется в силе и славе, царь царей, чтобы установить Божье царство над землей. Иудеи были приведены в замешательство Иисусом, потому что они смотрели только на одну половину ветхозаветных пророчеств о грядущем Мессии. Они ожидали пришествия славного царства, утопии на земле, где больше не будет боли и болезней. Другие стихи о Мессии говорили о том, что Он будет унижен, отвержен, пронзен и избит. Они пророчествовали, что Он придет в смирении, придет на осле. Но из-за того, что иудеи не могли сопоставить эти два портрета Мессии, они отвергли Его, когда Он явился. Они не поняли, что оба описания верны, и что они найдут исполнение пророчеств в двух разных Его пришествиях. Одно для того, чтобы принести жертву за грехи людей, а одно для того, чтобы править в славе, величии и силе. Иисус подводит итог этой части Писания одним словом — «наблюдайте». Нам следует наблюдать возвращение нашего Господа. Нам следует ожидать минуты Его возвращения, чтобы, если Он придет сегодня, у нас не было ни сделанного дела. Отец, спасибо Тебе за славную надежду, за скорое возвращение Иисуса Христа. Мы ожидаем этого дня с радостью, ожидаем увидеть, как Ты установишь свое царство в праведности и в мире. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.
2: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

0: книге Евангелия от Луки.
1: Когда настало время, апостолы с Иисусом сели за стол. «Как мне хотелось есть эту Пасху вместе с вами до моих страданий», — сказал им Иисус. «Говорю вам, я не буду есть ее, пока не свершится она в Царстве Бога». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он сказал: «Возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, отныне не пить мне вино, плод виноградной лозы, пока не придет Царство Бога». Взяв хлеб и произнеся молитву благодарения, он разломил его и дал им со словами: «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». И точно так же после ужина дал им чашу со словами: «Эта чаша — новый договор, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается.

0: Так, сколько, вы говорите, мне нужно набрать очков, чтобы быть в раю?
1: Ровно 1000.
0: Ну, это, наверное, не так уж сложно. Я вот был примерным семьянином. Сколько очков за это я получаю?
1: Два.
0: Что? Всего-то? Ну, а за то, что я всю жизнь проработал врачом, спас только жизни.
1: За это 3 очка.
0: Три? Однажды я... Я забежал в горящий дом и спас котенка.
1: О, да, это был очень смелый поступок.
0: Ну, и?
1: Два.
0: Я ведь рисковал жизнью.
1: Два и баста.
0: Зачем я лез за этой глупой кошкой? Так, сколько вы сказали, мне нужно набрать?
1: 1000 очков.
0: А у меня?
1: 7. А сейчас, кстати, ваше время явиться на суд.
0: Постойте. Кто вообще может набрать 1000 очков?
1: Ну, некоторые просто не приходят на экзамен.
0: Почему это?
1: Ну, потому что они знают, что никогда не наберут 1000 очков.
0: Так как же они проходят?
1: А они попросили Христа сдать экзамен за них. Они проходят по его счету.
2: Свободное радио.

0: Всем привет! Исследования показывают, что музыка повышает выносливость. Так, велосипедисты или бегуны, слушающие музыку, показали лучший результат, чем те, кто ее не слушал. Дело в том, что высокая частота ударов в минуту оказывает мотивационный эффект. Значит, песня не только строить и жить помогает, но еще и спортом заниматься. Ну что, побежали?
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: из письма Павла христианам в Риме.
1: «Братья, ради милосердия Божьего к нам, я вас прошу, отдайте себя, свое тело Богу, как живую жертву, освященную и угодную Ему. Только такое служение истинно духовно. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: Надюш, какой у тебя телефон классный. Новая Nokia.
1: А, это ты? Да, это Костик подарил.
0: О, у тебя и ноутбук новый. Можно взглянуть?
1: Пожалуйста.
0: Слушай, отличная машина. Я вот себе как раз присматриваю. Дорого такой стоит?
1: А, не знаю. Это Толик мне подарил.
0: Крутые у тебя друзья, однако. Такие подарки дарят.
1: Они за мной ухаживают. Вот вчера с Костиком в ресторане были, а завтра с Толиком идем в клуб на VIP-презентацию.
0: Подожди, я что-то не понял. Ты что, с двумя парнями встречаешься?
1: Не с двумя, а с тремя. Но Миша странный какой-то.

0: Просто не знаю пока, кого выбрать.
1: Нормально. Поэтому... А по каким критериям ты выбираешь, кто из них тебе подойдет?
0: Ну, прежде всего я смотрю, конечно, чтобы парень был симпатичный. Костик Лапочка. Толик такой милый. Ну, а Миша вообще красавчик, только странный какой-то. Говорит, что внешность не главное.
1: Да, конечно, не главное.
0: Не перебивай, это еще не все. Так вот, дальше я смотрю, есть ли у парня отдельная квартира, машина, работа хорошая. Костик, он в американской компании работает и живет в центре. А Толик вообще топ-менеджер. У него такая крутая машина. У Миши какой-то... Ну, какой-то бизнес с отцом, не знаю точно. Хотя он странный какой-то, на метро ездит и про свою зарплату ничего мне не рассказывал.
1: Надя, ну это все про деньги, а как же любовь?
0: Я девушка практичная, а в условиях современной жизни, кризиса, это вообще принципиальный вопрос. А любовь можно легко измерить.
1: И как это интересно?
0: Дорого не только внимание, но и подарок. Это мой личный опыт. Вот Костик вот мне телефончик купил, Толик ноутбук, а Миша странный какой-то. Ничего пока не подарил, только стихи пишет. Кому нужны его стихи?
1: Ну ладно, Надя, про материальную сторону я все понял. Это все хорошо, конечно, там подарки, клубы, рестораны. Ну а как же характер? Ну вот такой вот тебе простой вопрос. На кого из своих поклонников ты можешь положиться в беде? Кто из них первым откликнется, чтобы помочь?
0: Ну, месяц назад мама лежала в больнице, и мне нужна была помощь. У Толика каждый день были совещания допоздна. Костик на второй день в командировку укатил. А Миша странный какой-то. И продукты в больницу привозил, и мне помогал, и с мамой подружился. Даже веселил ее, чтобы ей не грустно в палате было. Получается, что Миша.
1: Скажи, а кто из них будет тебя утешать, если ты будешь расстроена?
0: Вот на прошлой неделе был такой день. Ужасный день. Каблук сломала, на работу из-за этого опоздала. От начальницы нагоняй получила. Вечером с мамой поссорилась. Ну и что ты думаешь? Да Толика, как всегда, не смогла дозвониться. Все время была занята. Костик сказал, наплюй, все ерунда, поехали лучше в клуб. А Миша вот странный. Представь, полчаса мои жалобы слушал, потом еще полчаса успокаивал. Опять получается, что Миша.
1: И последний вопрос тогда. Кто из них за тебя молится?
0: Молится? Ты что, Гриша, они же неверующие. Костик говорит, что вера для слабаков. А Толик все книжки по философии перечитал. Он знаешь, сколько знает? А Миша, он...
1: Это который странный такой?
0: Да не странный он никакой совсем. Он единственный, кто всегда рядом, когда мне нужна помощь. Или когда грустно, или я не понимаю, что происходит в моей жизни. Гриш, кажется, я знаю, кого выбрать.
2: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Николай Лосский. Из книги «Бог и мировое зло». Не буду слишком долго останавливаться на вопросе о социальном зле. Слишком очевидно, что все весьма разнообразные виды этого зла, от которых каждый из нас в большей или меньшей степени страдает, созданы не Богом, а нами самими. Все несовершенства общественного порядка – суть, в конечном итоге, следствие основного нравственного зла, именно недостатка любви нашей к Богу и сотворенным им другим личностям. В международных отношениях государства часто проявляют безоглядный, циничный и нередко прямо преступный эгоизм. Чаще всего поводом к войне служат не столько экономические нужды, сколько душевные страсти, властолюбие, честолюбие, гордыни, свойственные целым народам не менее, чем отдельным людям. Конечно, перед лицом всего мира и даже своих собственных граждан народ, затеявший войну, оправдывает ее не этими своими страстями, а какой-нибудь жизненную необходимостью простейшего порядка. Например, необходимостью предупредить грозящее нападение соседа или добыть экономические блага, несправедливо сосредоточенные в руках другого народа. Выработать сверхгосударственную организацию, которая устранила бы войны и установила наиболее целесообразное экономическое сотрудничество народов, человечество до сих пор не умеет и отчасти даже не хочет, не только вследствие трудности этого дела, но и вследствие эгоистического нежелания каждого государства видеть свой суверенитет отчасти ограниченным, а также вследствие взаимного недоверия, господствующего между себелюбцами.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Тебя просят помочь в церкви? Да какое они имеют право? Ты всю неделю работал и очень устал. Наверняка другие устали меньше. Главное, помни, что ты им ничего не должен, и спокойно отсиживай свою проповедь.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Ученые из Миссури развили простой тезис о том, что музыка повышает настроение. Они сделали радикальное заявление, что человек, слушающий любимую музыку, лучше социализируется, у него крепче здоровье, выше доход и вообще удовлетворенность отношениями. Не знаю, насколько это правда, но если хотя бы наполовину, то это уже отличный повод регулярно слушать свободное радио.
1: Свободное радио. Вдохновляет. Проверь.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Павла христианам в Колоссах.
1: «Теперь я радуюсь моим страданиям за вас. Страдая в земной жизни, я восполняю недостающую меру страданий последних времен ради прихода помазанника Христа. Я страдаю ради его тела, а это церковь. Я стал ее служителем во исполнение Божьего замысла. Он повелел мне возвестить вам во всей полноте слово Бога, тайну, веками сокрытую от всех поколений. А теперь она явлена его святому народу, которому Бог захотел открыть все богатство и славу этой тайны среди всех народов. Тайна в том, что Христос живет в вас, Он — ваша надежда на грядущую славу. Это Его мы возвещаем, убеждая и наставляя людей со всей доступной нам мудростью, чтобы поставить их перед Богом совершенными в единении со Христом. Ради этой цели я тружусь, не щадя сил, ведя битву всей мощной силой Христа, которая мощно действует во мне».

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Веровать свойственно душе возвышенной и великой, а неверие служит признаком души неразумной и низкой.
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

Петр Мамонов. Представь, Иерусалим, жара, мухи, палкой ударили, нос перебили, дали вместо воды уксус, на кресте прибили. Те, которых только что кормил, спасал, лечил, исцелял, предали, оплевали, избили. Отпущу его? Нет, распни. Это как? Христианство — это христоподражательная жизнь. В свою меру, конечно, но свой крест надо нести. Всегда скорбящим, разорванным за весь мир сердцем жить, когда чужая боль становится своей.

0: Всем привет! Брак не может всегда оставаться безупречным. Даже если до ссоры не доходят, разногласия и напряжение будут иногда возникать. Это как машина, которой пользуются. Она не может ни испачкаться, ни поцарапаться или не выйти из строя. Но достаточно просто приложить усилия, и после мойки или автомастерской все снова встанет на свои места. Сравнение с машиной не совсем подходит, потому что с годами машина все равно портится и приходит в негодность, а брак, за которым ухаживают, только расцветает и укрепляется. Я проверил на своем опыте. А вы?
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Софья Павловна Ливен из книги «Духовное пробуждение в России». Несмотря на то, что два главных труженика на Неве Божьей, Василий Пашков и Модест Корф, по распоряжению правительства должны были покинуть родину и прервать свою работу, дело Божье продолжало расти и крепнуть. Вражда со стороны властей увеличивалась, притеснения продолжались и докатились до нашего дома. Мой отец в 1881 году, вскоре после кончины государя-императора Александра II, умер. По всей вероятности, вследствие потрясения от этого покушения и страшной смерти любимого монарха. Мне в то время было всего 6 месяцев. Мать много раз рассказывала нам, как отец на смертном одре изо дня в день просветлялся. Он видел, что состояние его безнадежно, и сделал все необходимые распоряжения и обо всем подумал, для того, чтобы облегчить, насколько возможно, нашей матери то тяжелое положение, которое предстояло ей после его смерти. Предав с верою жену и детей своих попечению Господнему, наш отец в мире перешел в вечность. Моя мать говорила, что она проводила его до ворот неба. Так прекрасен был его переход. Итак, моя мать осталась одна с 5 детьми. После отъезда Василия Александровича Пашкова собрания, проходившие в его доме, были перенесены к нам, на Большую Морскую, 43. Вскоре после этого приехал к моей матери генерал-адъютант государя с поручением передать ей, что его императорское величество желает, чтобы собрания эти прекратились. Мать моя, всегда заботившаяся о спасении души ближнего, стала сначала говорить генералу о его душе и необходимости примириться с Богом и подарила ему Евангелие. Потом, в ответ на его поручение, сказала: «Спросите у его императорского величества, кого мне больше слушаться, Бога или государя?» На этот смелый вопрос не последовало никакого ответа. Собрания продолжались у нас, как и раньше. Моей матери позже передали, будто государь сказал: «Она вдова, оставьте ее в покое». Несколько лет тому назад я слышала из верного источника о плане сослать и мою мать, и Елизавету Ивановну Черткову. Но, видимо, Александр III, не разделяя взглядов евангельских верующих, как богобоязненный человек, не хотел делать вреда вдовам. Таким образом, в нашем доме собрания продолжались еще много лет. В беззащитности и человеческой слабости этих двух вдов Господь проявил свою силу. Как говорит нам Слово Божье: «Сила моя совершается в немощи». Или, как апостол Павел говорит: «Когда я немощен, тогда силен».

0: Жил-был богатый барин. Это я вам, друзья, загадку загадываю. Однажды утром барину предстояла долгая дорога. Тот уже собирался ехать, когда подбежал сторож и начал кричать о том, чтобы барин никуда не ехал, потому что тому приснилось, мол, барин его попадет в беду. А барин взял и уволил горе-прорицателя. За что? А за то, что сторож, видевший пусть даже и тревожные сны, спал на рабочем месте. Поучительная история. Как часто мы считаем правильным использовать рабочее время, чтобы всем и каждому, простите за это слово, но навязывать свои христианские взгляды и веру. Но если на работе просто добросовестно, честно работать, может и навязывать ничего не придется. Спросят сами.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Когда молодой человек или девушка начинают встречаться друг с другом, они неизбежно задаются вопросом, является ли их выбор правильным. Я думаю, им было бы интересно узнать 10 характерных особенностей прочных взаимоотношений. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». По мнению психолога доктора Нейла Кларка Варрена, первым показателем психологической совместимости и хороших отношений являются сложившиеся между вами теплые и доверительные дружеские отношения, возникающие при ваших встречах чувства неподдельной радости. Недавно проведенный анализ причин, способствующих долгому и прочному семейному союзу на примере 300 супружеских пар, показал, что самой важной составляющей семейного счастья и мужчины, и женщины считают дружбу. Вторым показателем является характер общения между вами. Оно должно быть легким, непринужденным, когда ни секунды не сомневаясь, вы можете посвятить друг друга в свои сокровенные тайны, не опасаясь упрека или осуждения. Третьим критерием является общность духовных ценностей и идеалов, ваша глубокая приверженность им. В-четвертых, вы оба, я подчеркиваю, оба должны рассматривать брак как союз на всю жизнь. Самым важным для вас должно быть постоянство ваших отношений. В-пятых, всякий раз при возникновении конфликтной ситуации или некоторого расхождения во взглядах, вы должны суметь разрешить конфликт тотчас же, не оставляя его разрешения на потом. Я привел только 5 характерных особенностей прочных взаимоотношений. Если пока у вас все складывается хорошо, мы рассмотрим остальные в следующий раз. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: меня были алкогольные психозы, я был очень буйный. Я проклинал те дни, когда я вообще начинал пить. Я знал, что Бог есть. Но жить я хотел так, как я хочу. Так, как многие живут. Не быть алкоголиком, но жить, как весь мир.
1: Никто не начинает выпивать просто так. На это всегда найдутся причины. Будь то проблемы с работой или неустроенность в личной жизни, так получилось и у Саши.
0: Было мне плохо, одиноко, и какие-то пытался строить планы, ничего не получалось в жизни у меня. Это ощущение неудачника, она постоянно била в голову. И уже хотелось найти успокоение.
1: А успокоиться, избавиться от душевной боли можно легко в своей компании, уверяли Сашины друзья и предлагали выпить.
0: Любил выпить, хорошо закусить, поговорить, пообщаться, человек общительный очень. То есть, в принципе, какое-то временные какие-то облегчения, они приходили.
1: Лишь на короткое время Саше становилось легче, но потом накатывалась депрессия, часто были нервные срывы, и он вновь успокаивался с помощью алкоголя. Так постепенно, к 23 годам, Саша стал зависим от спиртного.
0: Я не хотел так жить, я хотел вырваться, начать новую жизнь. Я постоянно хотел бросить пить, я понимал, что это все очень плохо. Но встречаются друзья, просто начинается массовая пьянка, мнимая радость, мнимое какое-то утешение. Душевная травма, она как бы, я ее залил. Потом просто пришла физическая зависимость, и мне требовалась доза алкоголя. Я был такой же, как наркоман.
1: От бесконечных запоев здоровье Саши было подорвано. По ночам его мучили галлюцинации, а боли в сердце не давали уснуть.
0: Помню момент, что я чувствую, что мое сердце останавливается, и я теряю сознание. На душе тоска очень такая, что я понял, ну как же я докатился вообще, что это за жизнь, и жить-то неохота. Я ощутил, что я сейчас могу умереть, вот здесь, на этой кровати, могу умереть.
1: Саша был напуган той ночью, но именно тогда он вспомнил о Боге.
0: Я сказал: «Господи, если ты есть, я не хочу умереть. Оставь меня жить». Вот я произнес вот эти слова, и пришло какое-то облегчение. И физически как-то стало легче, как-то немножко и сердце отпустило. Почувствовал сознание немножко. Я сказал: «Господи, слава тебе, да ты есть, хорошо».
1: Потом в своей компании Саша рассказывал, как Бог спас его. Друзья радовались и предлагали выпить. Саша держался как мог, но его усилий хватило лишь на месяц. Очередной праздник стал поводом для нового запоя.
0: Начинается все прекрасно, со 100 граммов, все это приукрашивается, какая-то создается иллюзия, что все равно это хорошо, и в этом радость. Ну, 100 грамм и все. Опять это яме опять лежишь, понимаешь, зачем ты пил эти первые 100 грамм. И я опять обращался к Богу, и опять ощущал, что приходило облегчение.
1: Только в тяжелые моменты Саша вспоминал о Боге. Но серьезно, обратиться к Богу за помощью ему помог старый знакомый.
0: Мой друг верующий, он уверовал в Бога, мне встречался, он мне всегда говорил: «Ты веришь в Бога, но почему ты поступаешь против Бога, против Его воли?» Я помню, тот вечер мне рассказал, что верующий человек – это не просто, который поставил на праздник свечку и все, живу как хочу. Нужно жить с Богом, иметь общение с Богом, и что надо подчиняться Его слову.
1: Тогда впервые Саша листал страницы Евангелия, просил у Бога прощения, плакал и молился. Искорка надежды проникла в Сашино сердце, и он решил довериться Богу.
0: Помню, что я принял Христа. То есть вера моя немножечко как бы увеличилась. Но на тот момент я не хотел оставить грехи свои. Я не хотел примириться. Я вроде бы примирялся с Богом, но и тут же я хотел как бы жить двойной жизнью.
1: Со старой жизнью Саша не мог сразу порвать. Он искал середину – быть и с Богом, и с миром.
0: Одновременно грешной жизнью жил. Он мне говорил, что надо покаяться, а я все равно грешил там. Я понимал, что все равно я так не буду жить там. По чуть-чуть, опять я загулял, закутил.
1: Старые друзья окружили Сашу как вороны, а его верующий друг молился за Сашу и каждый раз при встрече говорил о Боге.
0: Мне сказал: «Саша, то, что ты ищешь по этим путям, ты себя она не найдешь. Потому что ты строишь сейчас свою жизнь не на прочном основании, а прочное основание на Иисусе Христе. Сожги все мосты. Иди вперед за Богом».
1: Идти только за Богом. Это был единственный способ навсегда покончить с пьяной жизнью. Саша захотел сжечь все мосты. И вот с новой силой он почувствовал в своей жизни присутствие Бога.
0: Я на тот момент ощутил, что Бог на такой степени реален, и все в его руках. И я также ощутил, что реален сатана, противник, который через вот эти грехи просто бы меня погубил бы. И я уже начал понимать, что я пошел бы в ад. То есть, в принципе, я начал уже верить в Слово Божье очень сильно.
1: Саша понял, что нет середины, которую он искал. Либо ты любишь грех и подчиняешься ему, либо ты любишь Бога и исполняешь все его заповеди.
0: Я понял, что я не ступлю назад в этот мир, что надо жить такой праведной жизнью.
1: Чтобы жить по Божьим заповедям, надо прилагать усилия. Саша сумел отвернуться от греха. И теперь ему не надо искать утешения в спиртном. Его жизнь обрела смысл, стала полноценной и радостной. С вами была Ольга Милтенис. До встречи на программе «Вечность в миниатюре».
2: Свободное радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Марка.
1: За столом, когда они ели, Иисус сказал: «Я точно знаю, один из вас предаст меня, один из тех, кто ест со мною». Они опечалились и стали один за другим спрашивать: «Но не я ведь?» Но он ответил им: «Один из двенадцати, макающий хлеб в одно блюдо со мной. Да, Сын Человеческий уходит, как о том говорится в Писании. Но горе тому человеку, который предаст Сына Человеческого. Лучше бы не родиться вовсе тому человеку».
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Братья, мы не хотим, чтобы вы оставались в неведении об усопших. Не горюйте о них, как остальные люди, у которых нет надежды. Ведь если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то мы также верим, что Бог приведет на небеса к Иисусу тех, кто умер с верой в Него. Ведь мы говорим вам словами самого Господа, что мы, те из нас, кто останется в живых до прихода Господа, не опередим усопших. Потому что, когда раздастся слово повеления и голос архангела, когда прозвучит труба Божья и сам Господь сойдет с неба, то сначала воскреснут те, что умерли с верой во Христа, а потом уже и мы, живые, вместе с ними будем унесены на облаках встречать в воздухе Господа, и так мы с Господом будем всегда». Так вот, ободряйте друг друга этими словами.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Вдохновляет. Проверено.
4: 2000 лет назад на страшном кресте за тебя умирал Христос.

0: Как хочется, проснувшись на рассвете, услышать «все спокойно на планете». Так хочется всмотреться в ближайшее утро и разглядеть прекрасный день. Доброго дня вам, друзья, где бы вы ни были.
1: Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Дмитрий Писаренко, я из Зеленограда, член Зеленоградской Баптистской Церкви.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что именно Он дал мне ту свободу, которую я ждал.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Когда у меня бывает падение не в духовном смысле, а именно я устаю, какие-то проблемы возникают, я все время думаю о том, что это все ни о чем, что все это не имеет значения по сравнению с вечностью, по сравнению с тем, что мы можем сделать для Бога, и помогает.
1: Твой любимый библейский стих.
2: В последнее время мне очень нравится стих 1 Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Я сегодня слышал это на радио. На самом деле, конечно, это о свободе. В чем меня ограничивает Христос? В том, чтобы я не ходил убивать людей, чтобы я там не прелюбодействовал. Это наша мораль. Я понимаю, что она сформировалась под влиянием Христа, но эта мораль мне близка, и я считаю, что я свободен.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: святые библейские стихи.
1: Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Иеремия, 17 глава, 7-8 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Здравствуйте. К сожалению, я сейчас не могу подойти к телефону. Оставьте ваше сообщение после гудка.
1: Господи, завтра экзамен по химии. Пожалуйста, пусть мне попадется 5-й билет. Ну, или на крайний случай 8-й.
2: Господи, ты же знаешь моего шефа. Почему ты не пошлешь этот 65-й автобус?
3: Господи, сделай, чтобы она меня заметила.
2: Иисус, жаль, что тебя нет. Я просто хотел поговорить с тобой.
4: Я слушаю тебя.

0: Классики о вере.
1: Григорий Савич Сковорода, украинский философ. Благодарение всеблаженному Богу, что нужное сделал нетрудным, а трудное ненужным.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: 25 июля 1593 года король Франции Генрих IV торжественно отрекся от протестантизма в базилике Сен-Дени. Исторический анекдот приписывает ему по этому случаю фразу «Париж стоит мессы». Мать Генриха была убежденной кальвинисткой и воспитывала сына в протестантской вере. Однако его отец, Антуан де Бурбон, был католиком. Еще в молодости Генрих перешел в католичество, однако после смерти отца вернулся в религию матери. Впоследствии ему еще не раз довелось менять вероисповедание. Именно после его свадьбы с Маргаритой Валуа состоялась резня гугенотов, известная как Варфоломеевская ночь, после которой Генрих чудом остался жив лишь за счет того, что тогда согласился перейти в католичество. Через несколько лет жизни во дворце в качестве пленника он бежал и снова вернулся в протестантизм, возглавив войну против Генриха III. Результатом этой войны стала победа Генриха Наварского, которого гугеноты провозгласили королем Франции. Однако католическая часть населения его не принимала. Именно тогда Генрих решил вновь сменить вероисповедание. В этот день, 25 июля 1593 года, Генрих IV торжественно отрекся от протестантизма в базилике Сен-Дени. В белых одеждах, в сопровождении многочисленных представителей знати, король вошел в церковь и, встав на колени, повторил слова клятвы, после чего принял причастие. После банкета Генрих IV верхом на коне поехал на Монмартр, окинул взглядом свою столицу, которая, как гласит знаменитый афоризм, стоит мессы. Через 5 лет после этого Генрих IV добился подписания Нантского эдикта, утвердившего основы государственной политики веротерпимости. Хотя гугеноты и не были полностью уравнены в религиозных правах с католиками, они получили право на свободу проповеди, школьного преподавания и богослужения на территории всей Франции, за исключением Парижа.
3: След в истории.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Все из того, что дал мне Отец мой, придет ко мне. И того, кто приходит ко мне, я не выгоню вон. Ибо я с неба сошел не для того, чтобы делать, что я захочу, а для того, чтобы исполнить волю того, кто послал меня. И вот воля того, кто послал меня. Ничего из того, что он дал мне, не потерять, но воскресить в последний день. Ибо вот воля Отца моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».
2: Вы слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда.

Помните, что мытарь-фарисей не просто покаялся в своих грехах, но и решил возместить ущерб всем, кого обманул. Смело и радикально, и очень достойно. Давайте попробуем хотя бы в чем-то походить на этого человека, вдохновленного присутствием Сына Божьего. Ведь Христос зашел и в наш дом.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Возвращение царя. «Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою» Евангелие от Марка, 13 глава, 26 стих. «Когда Иисус пришел в первый раз, Он пришел как слуга. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих. Его первое пришествие было наполнено печалью, отвержением и болью. Следующее Его пришествие будет совсем другим. Он вернется в силе и славе, царь царей, чтобы установить Божье царство над землей. Иудеи были приведены в замешательство Иисусом, потому что они смотрели только на одну половину ветхозаветных пророчеств о грядущем Мессии. Они ожидали пришествия славного царства, утопии на земле, где больше не будет боли и болезней. Другие стихи о Мессии говорили о том, что Он будет унижен, отвержен, пронзен и избит. Они пророчествовали, что Он придет в смирении, придет на осле. Но из-за того, что иудеи не могли сопоставить эти два портрета Мессии, они отвергли Его, когда Он явился. Они не поняли, что оба описания верны, и что они найдут исполнение пророчеств в двух разных Его пришествиях. Одно для того, чтобы принести жертву за грехи людей, а одно для того, чтобы править в славе, величии и силе. Иисус подводит итог этой части Писания одним словом — «наблюдайте». Нам следует наблюдать возвращение нашего Господа. Нам следует ожидать минуты Его возвращения, чтобы, если Он придет сегодня, у нас не было ни сделанного дела. Отец, спасибо Тебе за славную надежду, за скорое возвращение Иисуса Христа. Мы ожидаем этого дня с радостью, ожидаем увидеть, как Ты установишь свое царство в праведности и в мире. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Факты.
1: Со времен Древнего Египта мед был полновесным аналогом денег. Эту систему переняли римляне, и даже в славянских бухгалтерских книгах значится, что штраф можно выплатить либо деньгами, либо скотом, либо медом.

Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов. Библейская история многократно пересекается с историей письменности, о чем свидетельствуют обнаруженные в 1995 году в гробнице на западном берегу Нила в Луксоре кусок известняка, покрытый древними письменами. В 2019 году египтолог из Университета Британской Колумбии Томас Шнайдер расшифровал буквы с этой надписи и выяснил, что это абецедарий – самая ранняя версия семитского шрифта в алфавитном порядке. Раскопанная гробница датируется 1450 годом до нашей эры, то есть, согласно библейской хронологии, временами Моисея. Так что, если Моисей записал все, что сказал Господь, как сказано в книге «Исход», он вполне мог сделать это семитским письмом. Археология расширяет наши знания о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со «Свободным радио».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Евангелие от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Если не будете есть плоть Сына Человеческого и не будете пить Его кровь, не получите жизни. Тот, кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его. Плоть Моя — вот истинная пища, кровь Моя — истинное питье. Кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, тот во Мне живет, и Я в нем. И подобно тому, как Я, посланный живым Отцом, живу благодаря Отцу, так и тот, кто ест Меня, будет жить Мною. Вот хлеб, сошедший с небес. Он не таков, как хлеб, который ели отцы, они умерли. Но тот, кто ест этот хлеб, будет жить вечно».

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
2: «Не тот иудей, кто таков по внешнему виду, и не тот, у которого на теле внешнее обрезание. Нет! Настоящий иудей, тот, кто таков внутри, у кого обрезание в сердце, а это дело духа, не буквы. Ему похвала не от людей, а от Бога».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Мы часто ждем от Бога решения наших насущных проблем. Нам нужно здоровье, благосостояние, безопасность, признание. Часто такую жизнь с избытком обещают нам проповедники, приглашая прийти в церковь и покаяться. Это такой рекламный проспект, яркая листовка благополучной христианской жизни. Этого же ждали от Христа, кстати, те, кто радостно приветствовал Его пальмовыми листьями при входе в Иерусалим. «Вот тот, кто утолит наш голод, избавит от римского угнетения, докажет всем, что мы – ого-го!» И именно эта жаждущая удовлетворение насущных нужд толпа с тем же энтузиазмом прокричала через несколько дней «распни!». Но Бог, Христос, пришел в Иерусалим и в мою жизнь не для того, чтобы решить все мои проблемы, как насыщение 5000 не было конечной целью Христа в Его служении, а для того, чтобы изменить мое сердце. Сокрушенный дух, смиренное сердце и невероятная благодарность – вот дары, которые получает настоящий ученик и последователь Христа. Он – царь наших сердец. Только в нем наш метущийся дух находит мир и покой. Покойтесь в его покое. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: мне, пожалуйста, «Властелин колец», «Пока ты спал», и вот... Вот эту.
1: Хорошо, три кассеты, что-нибудь еще?
0: Да, вы не могли бы их вам в тот черный пакет положить?
1: Да, конечно.
2: Гарик!
0: Пастор, вы...
1: А, кстати, у нас скидка на последнюю кассету с фильмом.
0: Хорошо, хорошо, спасибо, спасибо.
2: Гарик, спасибо, что помог нам в церкви в прошлое воскресенье.
0: Да, да что вы, извините, мне надо идти.
1: А, подождите, у вас просрочка за фильм?
0: Я заплачу, заплачу, заплачу.
1: Так, значит, это был фильм...
0: Не, не, не, ищите, я вам верю, я заплачу.
1: Да, два дня просрочки за фильм.
0: Вот, возьмите, возьмите.
1: Благодарю. Смотри, вот ваши кассеты, приятного просмотра.
0: Я же просил пакет!
3: Иисус сказал: «Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Кто вы, когда никто вас не видит?»
2: Гарик, я вот не знаю, что взять. Посоветуй что-нибудь. Что там у тебя?
0: Да я это тут для детей взял. Ой!
2: Вот это для детей?
0: Это не Дэнди! Я взял по ошибке не ту кассету.
2: Понятно.
4: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Притчи Соломона.
1: Говори за тех, кто не может сказать сам за себя, для защиты прав всех обездоленных. Говори, отстаивая справедливость, защищай права бедных и нищих.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
0: Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: Церкви Востока можно разделить на три группы. В первую входят православные церкви четырех древних патриархий – Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима, о которых мы уже говорили вместе с независимыми, но до сих пор связанными друг с другом церквами – кипрской, греческой, русской, болгарской, югославской и румынской. Вторая группа – это униатские церкви, связанные с римской церковью, однако придерживающиеся восточного обряда. Они обязаны своим возникновением миссионерской деятельности католиков Рима в XVII и XVIII веках и существуют в небольшом количестве в Восточной Европе и на Среднем Востоке. В их число входят христиане мелкиты и марониты. К третьей группе относятся церкви, которые православная церковь назвала бы еретическими. Они откололись от православия по большей части в период больших доктринальных противоречий, происходивших примерно в V веке. Это несторианская церковь, церковь Восточной Сирии, и христиане-монофизиты, состоящие из якобитской церкви Антиохии, армянской, коптской и эфиопской церквей. Музыка последних двух содержит замечательные примеры богатства христианской музыкальной традиции этого региона.
3: Слова «Египет» и «Копт» обозначают одно и то же и направляют нас к одному и тому же географическому региону вокруг реки Нил. Более старая форма, копский, используется для обозначения языка, на котором говорили до того, как около 600 лет назад здесь стал общепринятым арабский. И все же по-коптски продолжали говорить в отдельных деревнях Южного Египта вплоть до XIX века. Этот язык восходит своими корнями через баэрский диалект ко временам Древнего Египта. А в наши дни в Египте число коптских христиан достигает приблизительно 7 миллионов, и живут они относительной гармонии с окружающими их по меньшей мере 40 миллионами мусульман. Коптские христиане прекрасно осознают свою древность. Они поклоняются апостолу Марку, основавшему в Александрии христианскую церковь, прежде чем умереть в 68 году нашей эры. Особенно ценят они рассказ о бегстве Иосифа и Марии с юным Иисусом в Египет. Множество древних коптских церквей было построено в память о пребывании в этих местах святого семейства. Когда во времена раскола в 451 году коптская церковь отделилась от православной, в ней чрезвычайно обострилось чувство духовного и национального самосознания, которое с той поры не ослабевало. В результате традиции богослужения менялись тут гораздо меньше, чем в большинстве церквей Европы. Зайдя в современную коптскую церковь, мы соприкоснемся с древнейшими обычаями. Перед вами слабая попытка описать их словами.
2: Возможно, нигде в мире вы не попадете в столь древнюю обстановку, как в коптской церкви. Вы входите внутрь странного темного здания. Сначала европеец вообще с трудом может понять, что это именно церковь. Она выглядит совсем не так, как мы привыкли. В коптской церкви вы попадаете в низкие темные пространства, в лабиринт хаотических переходов. Из узких окон падает очень мало света. Вы едва различаете странные яркие цвета и потускневшее золото, покрытое грязью. Лампы мерцают в полумраке, и вы видите перед собой изысканную резьбу, инкрустации и тончайшие узоры. Вы видите вокруг покрытые пылью и беспорядочно нагроможденные прекрасные образцы резьбы по дереву. За алтарем возвышается изгиб аспиды, на толстых колоннах и по стенам надписи из инкрустированных букв коптских и арабских.
3: Как и в православных церквях, в коптском богослужении центральное место принадлежит божественной литургии. Даже крещение завершается причастием. Обычно используется литургия святого Василия Великого, а литургия святого Григория Назианзина и святого Марка используется в особых случаях. Участие в службе всех присутствующих делает ее особо трогательной. Это участие носит очень конкретный характер. Историческая преемственность музыки Коптской церкви находится под угрозой. В отличие от византийской, ее музыка всегда следовала устной традиции. В 1920-е годы британский музыкант Эрнест Ньюланд Смит вызвал на себя огромную задачу — записать наследие коптской музыки с помощью западной нотной системы. Созданное им собрание, снабженное и дополненное архивом распевов в звукозаписи, призвано помочь сохранить коптские распевы, оказавшиеся перед угрозой исчезновения в огне социальных потрясений современного мира. Древность коптского распева подтверждается практикой хиеронимии, то есть жестов, совершаемых церковными канторами во время пения. Немецкий исследователь Ханс Хикман обнаружил определенные примечательные совпадения между жестами коптских канторов и иероглифами, найденными на некоторых гробницах Древнего Египта. Он доказал, что эти знаки совершенно идентичны, и это дало ему возможность составить определенную систему нотной записи на гробницах Египта 4000-летней давности. Поразительная длительность преемственности, не правда ли? Хиеронимические знаки сегодня применяются для обучения коптскому распеву. Они эффективно заменяют современную запись. Параллельное явление существовало и во времена Средневековья, когда мальчиков-певчих учили с помощью нотации гвидо.
2: Как и в православной церкви, музыка здесь неотделима от литургии, которая пропевается вся целиком. Музыка — это скорее не средство богослужения, а само богослужение. В самом деле, будущий священник или диакон не может быть рукоположен, если не овладел всей традицией коптской богослужебной музыки. В отличие от православия, молящиеся здесь эмоционально и вокально участвуют в повторах. Темп литургии может быть очень медленным, это зависит от священника, а интонации обладают гипнотическим воздействием, звуча в очень узком диапазоне с использованием интервалов в полутон и меньше. Ответы исполняются молящимися и с вокальной точки зрения очень сильны. Руководит пением молящихся в больших собраниях хор. Хоры составлены из студентов, изучающих богословие, потому что знание музыки неотделимо от изучения богослужения. Некоторым распевам подыгрывают на тарелке или треугольнике. Такая практика сложилась в средние века и чем-то родственна вокальной педали греческих монахов. Распевы всегда исполняются в унисон, и ударные инструменты поддерживают темп в достаточно быстром и синкопированном ритме. Санктус, свят, высшая эмоциональная точка божественной литургии, очень украшена такого рода сопровождением.
3: Эта древняя богослужебная музыка очень отличается от популярной музыки современного Египта, которая часто исполняется на западных инструментах, такие как электрогитара и синтезатор. В чем-то она может стать испытанием на выносливость для молодых людей. Однако они все равно ходят в церковь. В воскресной школе звучит менее напряженная музыка, близкая к народной. Здесь дети и молодые люди поют разнообразные христианские песни. Некоторые из них основаны на обработке литургических распевов. Используются такие инструменты, которые никогда бы не попали в церковь. Скрипка, флейта, фортепиано и ударные. Как и в народной музыке Среднего Востока, мелодические инструменты украшают голосовую мелодию и играют параллельно ей, не создавая дополнительных линий или гармонии. В связи с тем, что большинство христиан ходят в церковь трижды в неделю, они прекрасно знают литургию и ее музыку очень ценят. Эта музыкальная традиция, будучи одновременно одной из самых древних и одной из самых живых в христианской музыке, примечательно своим разнообразием и богатством. К сожалению, наша передача подошла к концу. В заключении мы предлагаем вам послушать древние коптские гимны. А с вами были ведущие Константин Мусолетинов
2: и Алена Кравчук.
3: До новых встреч!

0: Согласно теории пирамиды Маслоу, мы не можем приступить к личностному росту до тех пор, пока не восполним все предыдущие базисные потребности. Я думаю, что с духовным ростом все обстоит немного по-другому, потому что это Божий дар. В моменты, когда все очень плохо и кажется, что Бог бесконечно далеко, все может измениться очень резко. Обстоятельства останутся прежними, но вдруг порвется какая-то тонкая пленочка между нами и Богом, и окажется, что вот он, ближе некуда, вокруг нас, повсюду, прямо в центре этой ситуации, вместе с нами. Как именно это работает, непонятно, но работает, и многие это подтвердят. А вы переживали подобный опыт?
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Не бойся, малое стадо! Такова воля Отца — даровать вам царство. Продавайте имущество и помогайте бедным. Заводите себе кошельки, что не знают износа. Копите богатство, которое не оскудеет. На небесах, куда вор не доберется и где моль не съест. Потому что где ваше богатство, там будет и сердце ваше».
2: Новая музыка на свободном.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: людей охватила такая страсть к наживе, что, по-видимому, они больше находятся под властью своего имущества, чем сами владеют им. Плиний-младший.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Наталья Мелешко. Берегите друг друга. Берегите друг друга в этой жизни земной. Поддержите друг друга добротою простой. Берегите друг друга от волнений и слез, от порочного круга лживых слов и угроз. Никогда вы друг другу не желайте вреда. Берегите друг друга и прощайте всегда. Берегите друг друга, пока дух еще бодр, пока смертная вьюга не повергла на одр. Будьте встречам вы рады и дарите цветы не к могильной ограде у последней черты. Берегите друг друга, дни торопятся вдаль. В жизни часто подруги и любовь, и печаль. В жизни часто излом, повороты, борьба. Помогите другому, не жалейте себя. Возлюбите друг друга, призывает Христос. Не судите всех строго, Он грехи все понес. Не по нашим заслугам, так любимы мы им. Будьте Божьими, люди, милосердны к другим. Берегите друг друга.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Ты собиралась мне про конференцию рассказать?
1: Ой, да, совсем забыла. Это был просто переворот в моем сознании. Знаешь, сколько сейчас в столице беспризорных детей?
0: Нет.
1: А в стране? Это же население целого города. Или европейской страны. Ну, я сейчас точно не помню. Но это не важно. И в этой особой... Как это? А, да, ну... А в социальной среде процветает преступность, алкоголизм, наркомания со всеми вытекающими проблемами. Ну, ты понимаешь, да? И все это дети от 4 лет.
0: Ужас какой!
1: Главное, существующие методы работы с этими детьми просто несостоятельны. Из интернатов они сбегают. А в тюрьме или колонии они превратятся в закоренелых преступников. Тут встают вопросы социализации и адаптации в нормальном обществе. Для таких детей нужны специализированные учреждения с подготовленными сотрудниками. Им необходимо дать понять, что о них не забыли, что их любят. И мы просто обязаны активно включаться в эту деятельность. Иначе последствия могут быть катастрофическими. Ну, ты понимаешь.
0: Слушай, кошмар, я просто в шоке. Чего тебе, мальчик?
2: Тетенька, дайте 10 рублей.
1: Ой, сейчас, малыш, подожди. Держи, поешь, маленький.
0: Ну и какие дальнейшие планы?
1: Да и в мебельной собиралась, кое-что скопила на новый гарнитур в гостиную.
0: Да хотела я не в этом смысле, заказать. Я имею в виду, что дальше будут с этими детьми-то делать.
1: А, ну да. Короче, мы с группой активистов решили создать комиссию по сбору средств на реабилитационный центр для таких детей. Так что со следующего года хочу этим вплотную заняться. У нас там подобралась очень неплохая команда, но я подключу все свои связи. Просто не могу оставаться равнодушной к этой проблеме. Душа болит.
0: Слушай, Маш, ты мне скажи обязательно, если какая помощь понадобится. Я с удовольствием.
1: Ладно, спасибо.
3: Счет, пожалуйста, официант.
1: Слушай, а где мой кошелек?
0: Чуть не помню. Вот здесь лежал, на поверхности. Может, дома забыл?
1: Да нет, я ж только что оттуда деньги доставала. Этот мальчишка!
0: Вот гад! Я так и думала, наводчик! Их тут наверняка целая шайка работает. Ворюги такие! Тюрьма по ним плачет. Собрать бы их всех в колонию строгого режима!
4: Признайтесь себе честно, что для вас действительно важно? Может быть, пора по-настоящему пересмотреть приоритеты? Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

0: Литературно-познавательный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Каждое сердце беззащитно, ибо оно есть источник. Поэтому любой из врагов целится в сердце. Здесь вместилище жизни, и здесь ее можно ранить. Здесь возникает она, возникает из бездны небытия во всей своей юной наготе. Здесь можно прикоснуться пальцами к бьющейся артерии бытия, и здесь собственными глазами можно видеть чудесное его возникновение. Красное на красном распускается роза жизни, и взор погружается в нее, погружается в тайну перворождения. Все излучается из этой порождающей сердцевины, когда изливающаяся отсюда кровь, потемневшая и утомленная после долгого и извилистого пути, возвращается по артериям назад и вновь проникает пульсом первоисточника. Дремотная теплота ее все еще несет в себе отзвук начала. Каждая из тайн начинается в сердце. Тяжело груженные тайнами уходят корабли из гавани, уплывая вдаль по волнам крови. Но то, что они привозят с дальних островов, то, что нашептывается на ухо по возвращении к первоисточнику, может ли это быть чем-то новым, чем-то более живым, чем сама жизнь? Жизнь повествует о себе самой, говорит неумирающими ритмами сердца. Сон ее и явь, входы и выходы, начало и концы – все это становится жизненным законом всей плоти.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: И последнее. Укрепляйте себя в единении с Господом, Его мощью и силой. Наденьте Божьи доспехи, тогда вы сможете устоять перед кознями дьявола. Потому что мы ведем бой не с людьми из плоти и крови, а с началами, с властями, со вселенскими повелителями этого мира тьмы, с духовными силами зла в небесном мире. И поэтому наденьте Божьи доспехи, чтобы у вас хватило сил противостоять им в черный день и выстоять, все преодолев. Так стойте неколебимо, опоясав себя истиной и облегшись в панцирь праведности. Пусть обувью вашей будет готовность нести радостную весть о мире. И кроме того, крепко держите в руках щит веры, им вы погасите все раскаленные стрелы злодея. Возьмите еще шлем спасения и меч Духа, то есть Слово Бога.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Плохо ли то, что христиане расколоты? Раньше раскол церкви казался мне большой трагической ошибкой. Но наблюдая за политическими процессами в разных странах, ростом радикализации, модой на популистов и диктаторов, я вдруг подумала, что церковный раскол нельзя назвать однозначно отрицательным явлением. Неизбежно церковь становится официальной организацией со своей структурой, финансами и огромной сферой влияния. Это создает широкое поле искушения. Если такая власть окажется в руках единственного главы Вселенской Церкви, страшно даже представить, какими кризисами и коррупцией это грозит. Наличие разных конфессий ограничивает власть и удерживает от широких злоупотреблений. На мой взгляд, церковный раскол плох другим. Отношения между христианами разных конфессий строятся не на принятии и уважении, а на осуждении и попытке доказать, кто правильнее верит. Православные обличают протестантов и католиков, протестанты католиков и православных. Мы забываем, что христиане познаются не потому, кто больше прав. Этого нам знать не дано, а по любви. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу.
2: Вечер на свободном радио.

0: Софья Павловна Ливен из книги «Духовное пробуждение в России». Многие из новообращенных, хорошо владея иностранными языками, начали переводить на русский язык духовную литературу и гимны. В православных церквях, где поет только хор, песнопение церковное не приспособлено для всех молящихся. Новая живая церковь нуждалась в духовных песнопениях. Один из потрудившихся на этом поприще был Шулепников, тесть графа Корфа, отличавшийся большой музыкальностью, переложивший на музыку несколько псалмов и некоторые гимны. Остальные духовные песни вполне соответствовали духу и переживаниям этих решительных и радостных воинов Христовых. Но что касается мотивов, они были музыкально примитивны и были несколько чужды для русского слуха, так как являлись точным повторением английских напевов. Все средства на печатание и бесплатное распространение этой литературы верующие давали от себя. Вскоре основалось трактатное общество, издававшее книги, брошюры и журналы духовного содержания. Журнал этот выходил под названием «Русский рабочий». Издателем и редактором была Александра Ивановна Пейкер. Библии и Новые Заветы получались из британского библейского общества. Библии того времени были большого формата и соответствующего веса. Они были напечатаны на очень хорошей бумаге и крупным шрифтом. Всю эту литературу верующие раздавали своим знакомым и друзьям, а также всем желающим. К комитету трактатного общества принадлежал и мой отец, обер-церемонимейстер при императоре Александре II. Он нередко беседовал с государем о свободе совести в России. Отличавшийся большой веротерпимостью государь уже готовил соответствующий закон. В проекте будущего закона о веротерпимости предполагалось, между прочим, разрешение при смешанных браках самим родителям предоставить детям выбор вероисповедания. Проект этот, насколько мне известно, уже получил согласие Сената и должен был в самом непродолжительном времени стать законом. К великому сожалению, убийство государя положило всему этому конец, и закон этот так и не увидел света. Мой отец, лютеранин, смотрел на новое духовное течение с некоторой сдержанностью. Мать моя была православная. Когда она сказала отцу, что хочет на ближайшем евангельском собрании принять участие в преломлении хлеба, соответствующем церковному причастию, он предупредил ее о возможности возбудить этим недовольство высших властей. Однако других препятствий он ей не ставил, а впоследствии и сам охотно посещал собрание, преклоняя колено со всеми молящимися.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Полная банка. Профессор философии, стоя перед своей аудиторией, взял 5-литровую стеклянную банку и наполнил ее доверху камнями. Затем он спросил студентов: «Скажите-ка, полна ли эта банка?»
1: «Полна, определенно полна», — был ответ.
0: Тогда профессор достал откуда-то емкость с горохом и высыпал все содержимое в 5-литровую банку. Затем немного потряс ее, горох занял свободное место между камнями. Профессор снова спросил:
1: «Ну, а что вы теперь скажете? Полна ли банка?»
2: «Полна, вроде бы», — менее уверенно ответили студенты.
0: Тогда профессор взял коробку, наполненную песком, и высыпал его в банку. Естественно, песок занял абсолютно все оставшееся место в банке. После этого профессор вновь обратился к студентам с тем же вопросом. «Итак, друзья, полна ли банка?»
1: «О да, уж теперь-то она точно полна!»
0: – единогласно воскликнули все студенты. Профессор сделал паузу, а затем наклонился и достал из-под стола большую кружку с водой и вылил ее всю до последней капли в банку. Вода легко просочилась сквозь песок и заполнила остатки пространства. Студенты рассмеялись, а профессор с ноткой торжественности в голосе произнес: «А сейчас я хочу, чтобы вы поняли. Банка – это ваша жизнь. Камни – это важнейшие вещи в вашей жизни. Бог, семья, здоровье, друзья. То есть все необходимое для того, чтобы ваша жизнь все-таки оставалась полной, даже если все остальное потеряется. Горох – это второстепенные вещи, без которых можно обойтись или заменить их на другие. Это может быть дом, автомобиль, работа. Ну, а песок с водой – это все остальные мелочи, наполняющие каждый день нашей жизни. Покупки, развлечения, хобби, мода, решение насущных проблем, обустройство быта и так далее. Так вот, друзья мои, если первым делом наполнить банку песком или водой, не останется места, где могли бы разместиться горох и камни. Так же и в вашей жизни. Если тратить все время и всю энергию на мелочи, не останется места для важнейших вещей, для вечных ценностей. Занимайтесь тем, что вам приносит подлинное счастье и полноту жизни. Общайтесь с Богом, с любимыми людьми. Играйте с вашими детьми, встречайтесь с друзьями. Всегда останется время и на карьеру, и на ремонт дома с машиной, на развлечения и отдых. Занимайтесь прежде всего камнями, то есть самыми важными вещами в жизни. Определите ваши приоритеты. Остальное – это только песок. Мудро, не правда ли? И, кстати, о том же самом 2000 лет назад говорил Христос. Он учил так: «Не тревожьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что нам одеться. Царство Божье и Божья праведность – вот к чему вы должны стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу». Новый Завет, Евангелие от Матфея, 6 глава. Другими словами, если Бог и Его воля будет у нас на первом месте, то все остальное будет на своих местах. Но многие считают, что сперва нужно получше устроиться в жизни, реализовать все задуманные планы, позаботиться о детях, внуках, а уж потом, может быть, останется время и для Бога. На молитву, на чтение Библии у них сейчас просто нет времени, не говоря уже о посещении церкви. И стоит ли удивляться, что без Бога в жизни таких людей все рушится? Планы рушатся, карьера и даже семья. Разве можно без Бога построить счастливую жизнь? Он такой нужный, такой любящий, он такой великий, удивительный, прекрасный, что вне всякого сомнения достоин быть на первом месте в списке наших приоритетов.

0: всего стремиться к тихой и мирной жизни. Пусть каждый из вас занимается своим делом и зарабатывает на жизнь собственными руками, как мы вам и раньше велели, чтобы и посторонние вас уважали, и вы ни в чем не знали нужды.
1: Надежда есть всегда.

0: Время подумать.
1: Вот вы из каких? Настало время самоанализа. Вы из каких, дружище? Вот идете вы по подъезду, спускаетесь утром на улицу, отправляетесь на работу. Внизу все вынули из почтовых ящиков ненужную рекламу. Кто-то положил на батарею, на подоконник, кто-то вообще никуда не положил, просто она как выпала, так и валяется. Вы из каких? Вы дальше идете по своим делам? Или вы останавливаетесь и собираете эту разбросанную макулатуру для того, чтобы донести ее как минимум до ближайшей урны? Ведь это нетрудно. Нетрудно и незаметно. А вот когда такой человек, который это делает в подъезде, уезжает, например, в отпуск или вообще переезжает, меняет место жительства, вот тогда становится заметно. И дальнейшие события могут развиваться как минимум по двум сценариям. Либо находится кто-то следующий, неравнодушный, кто-то приученный к чистоте, либо находится тот, кому понравилось жить в чистоте, и он раньше бы никогда этого не делал. Но теперь он понимает, что час пришел, настало его время. И из этой ситуации можно задать вопрос еще интересней про воспитание детей. Вы как считаете, детей надо методично приучать к чистоте, научая делать, создавать эту чистоту, заставляя, может быть, где-то убираться, какие-то обязанности возлагать на детей? Или ребенок просто должен жить в чистоте, и тогда, неизбежно, вырастая, он просто уже не сможет жить в каких-то других условиях. И тогда, когда он от вас съедет, отщепенится, какое слово еще подобрать, ну, вы понимаете, то есть все, ребенок живет отдельно, и тогда он не мыслит себя в других условиях, кроме как в чистоте, и начинает поддерживать, создавать ее самостоятельно. Какая методика ближе вам? И какая методика, как вы думаете, жмет руку мудрости?
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Общество потребления, в котором все мы с вами живем, долго убеждало нас в том, что предел мечтаний — это личное благополучие, материальный комфорт, тихий, уютный мирок. Но на самом деле это ложное спокойствие. Ведь как только мы его лишаемся или встаем перед угрозой лишиться, наш покой мгновенно улетучивается. Настоящий покой можно найти только в Боге, только в нем. И об этом мы говорим на Свободном радио.
1: Вы слушаете Свободное радио.
2: Свободное радио
1: в ритме твоего сердца.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если двое из вас вместе попросят о чем-либо, мой Небесный Отец даст им все, о чем они не попросят. Потому что где хотя бы двое или трое соберутся ради меня, там и я буду среди них».
2: Новая музыка на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Христианство является самой преследуемой религией в мире. Каждый год за Христа умирает около 10 тысяч человек. 11 из 12 апостолов Иисуса Христа умерли мученической смертью.
1: Свободное радио. Нам по пути.

Воронкова Ольга. Мне нужен Иисус каждый день, каждый час и каждое жизненное мгновение. В себе хочу

0: Слово Его растворять, хвалить Его благоговение. Он нужен мне, я нужна Ему. Нас небо крестом связало. Он светом своим разогнал мою тьму, дал жизни новое начало. А новая жизнь — любовь, благодать и снятие ветхой одежды. И сердце нужно Ему отдать. Жить верой, любовью, надеждой. Мне нужен Иисус. Без Него не могу я жить и любить не умею. Без Него я замерзну и пропаду. Без Него не дойду я до цели. Мне нужен Иисус. Моя праведность и покой, скала моего спасения. Меня Он вознес над земной суетой, простер ко мне благоволение. Мне нужен Иисус, когда сердце болит и тает, как снег, моя вера. Мне нужен Иисус, когда сердце искрит радостью, счастьем без меры. Мне нужен Иисус, без Него я пуста, хочу быть с Ним я ежечасно. Мне нужен Иисус везде и всегда. Без Христа моя жизнь напрасна.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
1: Пожалуйста, садитесь. Данное слушание посвящается разделу земли в случае, если кроткие внезапно наследуют землю.
2: Я беру...
1: Порядок в суде.
2: Прошу прощения, ваша честь. Виноват.
1: А теперь с вашим...
2: Побережье Анталии еще с вами...
1: Порядок в суде!
2: Тогда или нет?
1: Мы не можем просто взять и отдать вам побережье Анталии. Прежде всего, вы должны подтвердить свою квалификацию.
2: А что нужно сделать-то?
1: Просто доказать, что вы кроткий.
2: Кроткий тоже мне. В таком случае смело записывайте Анталию на меня. Я же... Самый кроткий в округе.
1: Вы что же, хвастаетесь своей кротостью?
2: Да я правда, ниша из ниших. Я просто мышка, я червяк. Я коврик, об который вытирают ноги. Если вы откроете энциклопедию, напротив слова «кроткий» будет моя фотография. Да я просто...
1: Мне не хочется прерывать вашу изумительную автобиографию, но быть кротким – это совсем не то, что вы думаете. Кроткий не значит слабый.
2: Что, серьезно? А я думал, в смысле, конечно, я так и думал, но что это не значит слабый. Кроткий — это сильный, конечно. Арнольд Шварценеггер, Майк Тайсон...
1: Перестаньте. Кроткий человек похож на Христа.
2: Ну а чем я не похож на Христа?
1: Христос ставил интересы других выше собственных.
2: Послушайте, я всю жизнь только этим и занимаюсь.
1: Он думал о других и жил ради других.
2: Послушайте, я только и думаю, что о других.
1: Он отдал жизнь за других.
2: Впрочем, зачем мне эта Анталия? Только лишние заботы. Мне хватит городка у побережья, скажем, где-нибудь в Болгарии.
1: Кроткий не значит слабый.
2: Как насчет кусочка где-нибудь в Сочи?
1: Выведите этого человека из зала.
2: Ладно, а как насчет...
1: Вон!
2: Я согласен на участок Нижних Васюков.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Пойми.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. 26 июля 1987 года в возрасте 90 лет ушел в вечность Петр Дейнеко, русско-американский евангелист и миссионер, которого за энтузиазм в распространении Евангелия прозвали Питер Динамит. Петр Дейнеко родился в 1897 году на территории современной Беларуси и в возрасте 15 лет эмигрировал в США, где несколько лет спустя покаялся в своих грехах и доверился Христу как Спасителю во время богослужения в Чикаго в церкви Муди. Закончив библейскую школу святого Павла, Петр Дейнеко услышал Божий призыв – проповедовать Евангелие своему народу, после чего в 1925 году приехал в СССР. Здесь в живых он застал лишь мать и брата. Его отец, три брата и две сестры умерли в 1921 году во время голода в Поволжье. Но именно здесь, в России, уже на следующий год после возвращения, Петр нашел спутницу всей своей жизни – Веру Демидович. После чего Всероссийский Евангелический Союз направил его на служение в Латвию и Эстонию. В последующие годы Петр совершил ряд проповеднических поездок по русской диаспоре по всему миру. В январе 1936 года Петр Дейнеко стал основателем Российской Евангельской Ассоциации, название которой в 1949 году было изменено на Славянская Евангельская Ассоциация, сокращенно SJA. А затем на протяжении всей эпохи Холодной войны путешествовал по миру, проводя молитвенные собрания, призывая молиться за открытие Советского Союза для проповеди Евангелия. Его девизом стало «много молитв, много силы». Мало молитв – мало силы. Нет молитвы – нет силы. В 1975 году Петр Дейнеко ушел с поста генерального директора Славянской Евангельской Ассоциации, и его сменил сын Питер Дейнеко-младший. Как сказано на сайте Славянской Евангельской Ассоциации, излив свою жизнь в служении Господу, Петр Дейнеко был призван к своей небесной награде в 1987 году. В этот день.
2: След в истории.

0: Клайв Льюис. Незадолго перед концом я спросил ее: «Ты могла бы прийти ко мне, если это разрешается, когда придет моя очередь умирать?» «Разрешается», — сказала она. «Если я окажусь в раю, меня трудно будет удержать, а если в аду, я там все разнесу на куски». Она понимала, что мы говорили на условном мифологическом языке с некоторым элементом комедии. И она даже подмигнула мне сквозь слезы. Но не было никакого мифа и ни тени шутки в воле, которая пронизывала все ее существо. В воле, которая глубже любого чувства.
1: Свободное радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Письма Павла христианам в Коринфе.
1: Испытания, которые вам придется перенести, это обычные человеческие испытания. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам. И к тому же во всяком испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления. Вот почему, любимые мои, бегите от идолопоклонства.
2: Новая музыка на свободном радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Евангелие от Марка, 14 глава, 38 стих. Часто мы забываем о человеческой стороне Иисуса. Мы так сконцентрированы на Его божественности, что забываем о том, что Он был и Богом, и человеком. Но в Нем была также и человеческая сторона. Мы видим очевидность этого в Гефсиманском саду, где Он испытал самую большую трудность в Своей жизни, и нам нужно восхвалить Его за то, что Он перетерпел. Иисус стал человеком из плоти, чтобы понять наши слабости. Благодаря тому, что в саду Он боролся со Своей человеческой сущностью, Он понимает ту борьбу, которую мы переживаем сегодня. Наши сердца хотят делать то, что правильно. Наши сердца хотят угодить Богу, но плоть так слаба. Всегда ли мы будем обречены на провал? Спасибо Богу за то, что Он усмотрел для нас выход, как победить слабости нашей плоти. Иисус сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Божий выход для нашей слабой плоти — это дать нам силу Своего Святого Духа. Сила Святого Духа может победить плоть. Когда вы полагаетесь на Святого Духа, ваши самые большие слабости могут стать вашими самыми сильными сторонами. Когда вы полагаетесь на свою собственную силу, думая, что вы в состоянии со всем справиться сами, тогда вы находитесь в опасности. На плоть нельзя полагаться. Божий Дух, однако, может дать вам то, чего вам недостает, сделать ваши слабые стороны сильными, снарядить вас для дела и менять вас в образ Христов. На кого вы предпочли бы положиться? Отец, мы благодарим Тебя за помощь, которую Ты предлагаешь нам через силу Святого Духа. Господь, помоги нам полагаться на Тебя, вместо того, чтобы полагаться на себя. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

Лучше целиться в совершенство и промахнуться, чем целиться в несовершенство и попасть. Ти Джей Уотсон, американский предприниматель.

0: 85-й псалом. «Услышь меня, Господи, и ответь, ведь я беден и нищ. Сохрани мою жизнь, ведь я тебе верен. Ты, мой Бог, спаси своего слугу, надеющегося на тебя. Владыка, помилуй меня, ведь я к тебе взываю целый день. Даруй радость слуге твоему, ведь я к тебе, Владыка, возношу душу мою. Владыка, ты благ и готов прощать, богат милостью для всех, кто призывает тебя. Господь, молитву мою услышь, внемли мольбе моей о милости. В день беды моей я к тебе взываю, потому что ты ответишь мне. Владыка, нет подобного тебе среди богов, нет дел подобных твоим. Твои народы, которые ты создал, придут и поклонятся пред тобою, Владыка, и восславят имя твое, потому что ты велик и творишь чудеса. Ты единственный Бог. Научи меня, Господи, пути твоему, и буду ходить в истине твоей. Дай мне сердце, полностью преданное тебе, чтобы мне жить в страхе пред тобой. Восхвалю тебя, Владыка, мой Боже, всем сердцем своим. Имя твое буду славить вечно, потому что велика милость твоя ко мне. Ты избавил душу мою от глубин мира мертвых. Боже, гордецы восстали против меня, сборище негодяев ищет жизни моей, те, кто не думает о тебе. Но ты, Владыка, Бог милостивый и милосердный, долготерпеливый, богатый милостью и верностью, обратись ко мне и помилуй. Силы твоей дай слуге твоему, спаси сына служанки твоей. Дай мне знак, что ты ко мне благ. Пусть его увидят ненавидящие меня и устыдятся, потому что ты, Господи, помог мне и утешил меня».
1: Свободное.

0: Популярные коучи говорят, что мы должны разрешить себе быть счастливыми. При всей моей нелюбви к современной модной полуэзотерической философии, что-то в этом все-таки есть. В нашей голове действительно слишком много мусора из нашего прошлого. И от этого мусора нужно избавляться. Пусть там будет меньше негативного опыта и обид, и больше места для простой любви к ближнему и для доверия Богу. Тогда и разрешение на счастье не понадобится. Оно само привалит.
1: Свободное радио.

0: многие благословения доставляются нам с небес на корабле молитвы. А некоторые особые милости Бога мы можем получить только благодаря особой флотилии объединенных молитв. Английский проповедник и богослов Чарльз Спержен.
1: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Александр из Санкт-Петербурга.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, вообще, я родился в христианской семье, но осмысленное начало отношений с Богом было где-то лет в 20. Я помолился молитвой покаяния, осмысленной. До этого молился в церкви, когда было, может быть, лет 15-16. Началась жизнь духовного преображения, за что я очень признателен Богу. Он стал менять мое мышление, мои интересы, мой взгляд на мир, давал понимание Писания, и я за это ему признателен.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Пройти сквозь игольное ушко. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Евангелие от Марка, 10 глава, 25 стих. Фразу «игольное ушко» иудеи понимали как указание на наименьшее отверстие. Для выражения чего-то невозможного в Талмуде использованы похожие слова, а именно, что ни один слон не может пройти сквозь игольное ушко. И Иисус употребил эту метафору про верблюда и игольное ушко для того, чтобы выразить невозможность. Человек не может войти в Царство Бога просто так. Необходимо выполнить некоторые условия. Под богатым здесь подразумевается тот, чье сердце занято лишь богатством и полагается на него. Таковой, следовательно, не выполняет эти условия. Иисус имел в виду не тех, кто просто богат, а тех, чьи сердца стремятся к богатству и к обогащению. Один проповедник сказал: «Люди хотят иметь уверенность в вечной жизни, но не хотят того, что нужно для этой уверенности, а именно жизни по благодати». Как невозможно служить одновременно Богу и Мамоне, так невозможно желать того, что несовместимо – благодати и своих заслуг, небес и этого мира. Если не открыть свое сердце Богу, если не отказаться от всякой иной поддержки, то живой веры не достичь. Тот, кто в вере приходит к Богу, тот прошел сквозь игольные уши. То, кем он является и что имеет, становится для него настолько незначительным, что он полагается исключительно на благодать Бога. Царство Божие — это духовное царство, в которое мы можем войти, отдав себя в руки Спасителя Иисуса Христа.
2: Свободное радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Учитель, какая заповедь в законе самая великая? Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой и всеми своими помыслами, ответил Иисус. Вот первая и величайшая заповедь. И вторая такая же. Люби ближнего, как самого себя. Весь закон и пророки стоят на этих двух заповедях.
3: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать!

0: просто смешно. Вы не имеете права меня задерживать. Я не сделала ничего противозаконного.
1: Присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь, разберемся.
0: Отпустите, оставьте мои сумки в покое. Кто вам дал право рыться в моих вещах?
1: Я замараю, у вас как вещественные доказательства.
0: Что? Вещественные доказательства? Вы что, думаете, я их украла?
1: Так, я воровка? Портманы, одна штука. Мутлёк одеколон. Одна штука.
0: Да это не одеколон. Это духи.
1: Бутылек с духами. Одна штука.
0: Шанель, между прочим.
1: Бутылек с дорогими духами.
0: Я ничего не воровала. Я все это купила. У меня и чек где-то сохранился. У меня уже сил нет вам это все доказывать.
1: Верю. Так, туфли на высоком каблуке. Одна штука.
0: Одна штука. Как я буду в одном ходить? Две? Что происходит? Объясните, наконец.
1: Кожаный бумажник.
0: Крокодилья кожа.
1: Так, бумажник из крокодильей кожи. Одна штука.
0: Вы не ответили на мой вопрос. Я не понимаю, что это происходит, наконец.
1: Четыре штуки. Сериал какой-то.
0: Отвечайте немедленно. В чем вы меня обвиняете?
1: Вы что, в самом деле ничего не понимаете?
0: Если понимала, я бы не спрашивала вас.
1: Так, хорошо, я вам скажу. Вам инкриминируется обвинение в использовании нелегальных наркотиков.
0: Вы что? Какие наркотики? Вы что, издеваетесь? Я вообще никогда в жизни не пробовала никакие наркотики. Я даже сигарету в руке не держала. Я даже...
1: Скажите честно, вам на самом деле нужны все эти вещи? Тут новый портмоне, новые туфли, DVD-диски, вот эти...
0: Подожди, я что-то не пойму. Какая разница, нужны мне эти вещи или нет? Вам-то какое дело?
1: Это все нелегальные наркотики.
0: Нет, это какой-то страшный сон. Наверное, мне это точно снится. Вы что, хотите сказать, что покупка новых вещей теперь классифицируется как наркотическая зависимость?
1: А как это, по-вашему, называется, когда человек, заходя в магазин, не может совладать с собой и покупает вещи, которые ему совершенно не нужны, а?
0: Ага. Вот вы к чему ведете, да? Ну-ну.
1: Помогает.
0: Что помогает?
1: Покупка новых вещей в самом деле заполняет пустоту.
0: Пустоту? До вечера. А когда я выключаю свет и пытаюсь заснуть, все возвращается.
1: Вот и я о том же.
0: Что вы со мной собираетесь делать?
1: Ничего, вы свободны. Вы поняли, что от внутренней пустоты никуда не убежишь. Только обретя мир с Богом, вы освободитесь от зависимости.
0: И я это понимаю, но... Подождите, а если... А куда он исчез?

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Не сдавайтесь! Работа в корпорации позволяет мне сотрудничать со многими талантливыми и сдержанными людьми. Но один проект под руководством менеджера из другого города стал исключением. Несмотря на успехи нашей команды, он сурово критиковал наш труд каждый раз, когда звонил, и требовал больше усилий. Эти головомойки угнетали меня. Несколько раз я хотел вообще уйти. Возможно, Моисей чувствовал что-то похожее, когда встретился с фараоном во время наказания Египта тьмой. Бог уже излил 8 бедствий на страну, и фараон был в ярости. «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь», — сказал он Моисею. Несмотря на угрозы, Моисей под Божьим руководством вывел израильтян из-под власти фараона. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Моисей победил фараона верой в то, что Бог пошлет обещанное освобождение. Сегодня мы можем положиться на Божье обетование быть с нами в любых обстоятельствах и поддерживать нас Святым Духом. Он помогает противостать угрозам и посылает сверхъестественную способность любить и владеть собой. Святой Дух дает нам смелость не сдаваться, следуя Божьему водительству. Господь, когда люди меня огорчают, помоги не сводить с Тебя глаз. Защити меня, руководи мной и помоги доверять Тебе в любых обстоятельствах.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: золотые библейские стихи.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалтырь 127:8.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

История христианских гимнов. Фанни Кросби является автором множества популярных христианских гимнов. В младенчестве она потеряла зрение. В Нью-Йоркской школе для слепых получила музыкальное образование и научилась пению. Ее выступления были настолько успешными, что она пела даже в Конгрессе США. Однажды, когда Фанни посещала тюрьму, где рассказывала заключенным о Божьей любви, ее рассказ произвел большое впечатление на слушателей. Они захотели помолиться вместе с Фанни. В молитве один из заключенных просил, чтобы Иисус не прошел мимо него, но спас его. Поэтессу до глубины души тронула эта искренняя молитва. Именно эти слова легли в основу гимна «Pass me not» — «Не пройди, Иисус, меня».

Зинаида Миркина. Царство Его не от мира сего, сила Его не от мира сего. Здесь Ему воздух скупо отпущен. Нет, не всесильный, не всемогущий. Здесь за дыхание едкая гарь. Здесь Он не царь. Кто же Он? Путь, уводящий отсюда. Не чудотворец, высшее чудо, выход в мою и твою высоту, насквозь пробитый, прибитый к кресту. Тот, кто безропотно вынести смог тяжесть земли, наш неведомый Бог, назван, описан и снова неведом. Только тому, кто пройдет его следом, снова предстанет среди пустоты. Видишь, вот я вижу.

0: Притчи Соломона.
1: Двух вещей я прошу у тебя, Боже, не откажи мне, прежде чем я умру. Удали от меня суету и ложь, не давай мне ни бедности, ни богатства, но хлебом насущным меня питай, чтобы мне не присытиться и не отринуть тебя, сказав: «А кто такой Господь?» Чтобы не обеднеть мне и красть не начать, бесчестя тем имя моего Бога.
0: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

Всем привет! Любопытный факт. Некоторые христиане в Индии делятся на касты. Конечно, в христианстве нет никаких каст. Это индуистское деление. Но христианские общины в Индии существуют так давно, что переняли кастовую систему. Поэтому сейчас есть христиане неприкасаемые и христиане-брахманы. И это вообще противоречит учению Христа, ведь в нем больше нет ни самаритянина, ни еврея, ни язычника, ни иудея, ни знатного, ни простого, ни богатого, ни бедного. И это должно вдохновлять нас.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 26 июля 1987 года в возрасте 90 лет ушел в вечность Петр Дейнеко, русско-американский евангелист и миссионер, которого за энтузиазм в распространении Евангелия прозвали Питер Динамит. Петр Дейнеко родился в 1897 году на территории современной Беларуси и в возрасте 15 лет эмигрировал в США, где несколько лет спустя покаялся в своих грехах и доверился Христу как Спасителю во время богослужения в Чикаго в церкви Муди. Закончив библейскую школу святого Павла, Петр Дейнеко услышал Божий призыв – проповедовать Евангелие своему народу, после чего в 1925 году приехал в СССР. Здесь в живых он застал лишь мать и брата. Его отец, три брата и две сестры умерли в 1921 году во время голода в Поволжье. Но именно здесь, в России, уже на следующий год после возвращения, Петр нашел спутницу всей своей жизни – Веру Демидович. После чего Всероссийский Евангелический Союз направил его на служение в Латвию и Эстонию. В последующие годы Петр совершил ряд проповеднических поездок по русской диаспоре по всему миру. В январе 1936 года Петр Дейнеко стал основателем Российской Евангельской Ассоциации, название которой в 1949 году было изменено на Славянская Евангельская Ассоциация, сокращенно SJA. А затем на протяжении всей эпохи Холодной войны путешествовал по миру, проводя молитвенные собрания, призывая молиться за открытие Советского Союза для проповеди Евангелия. Его девизом стало «много молитв, много силы». Мало молитв – мало силы. Нет молитвы – нет силы. В 1975 году Петр Дейнеко ушел с поста генерального директора Славянской Евангельской Ассоциации, и его сменил сын Питер Дейнеко-младший. Как сказано на сайте Славянской Евангельской Ассоциации, излив свою жизнь в служении Господу, Петр Дейнеко был призван к своей небесной награде в 1987 году. В этот день.
3: След в истории.